Ну, конечно же, счастья пожелаем и всем вокруг, и Альбана, вчерашнему имениннику. Сколько человеку исполняется? 83 года. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю, друзья, отличного настроения в любом возрасте. Скоро Баккара, Любэй, дуэт Роксет.

часа и 42 минуты в Москве. Самое время для того, чтобы послушать вот такую ни к чему не обязывающую, милую, может быть, чуть глупенькую, но от этого не менее прелестную любовную песенку от The Cardigans на Retro FM. Арт-компани Джо Дассен и Александр Барыкин совсем-совсем скоро.

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: учиться.
1: Она говорит, я пойду, а он говорит, ну куда же ты, ну не надо, ну не уходи, утренний экспресс уже готов принять своих пассажиров, дорогая Сюзанна и прочие слушатели Ретро-ФМ, присоединяйтесь, давайте-ка отправимся прямиком в доброе, бодрое утро, 3:56 в столице.

0: 4 утра в Москве уже, друзья. Всем проснувшимся добро пожаловать на утренний экспресс.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: дворнику, конечно, ай-яй-яй за такое его поведение. Но ладно, чего в песне не напишешь, не споешь. 4:07 в столице. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это «Утренний экспресс». Начинает свое путешествие. Начнем, прям вот совсем-совсем начнем, с гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 21 мая, четверг. Сегодня будут и противоречия, и конфликты, но нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут вам. Овны, избегайте консервативного подхода и не бойтесь перемен. Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласиям. Близнецы, вы способны понимать суть сложных идей. Используйте это. Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве. Львы, вы можете проявлять инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему. Девы, постарайтесь завершить часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачна. Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов. Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем. Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас. Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах. Водолей, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик. Рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Я все-таки предлагаю проснуться в мире возможном, настоящем, реальном мире, который чуть-чуть приправлен фантазией, фантастикой, мечтами и загадками в чем-то. Ну и романтикой, конечно, не без того. Утренний экспресс, друзья, давайте расскажу вкратце, что интересного нас сегодня ждет. Ну, вот как обычно, мы гороскоп уже прочитали, впереди встреча с ежедневником, а начиная со следующего часа, что мы будем делать? Мы будем делиться друг с другом позитивом и по итогам этой рубрики кому-то из вас умчится отправиться подарок от Ретро-ФМ тостер. Так что вот такие перспективы. Это «Утренний экспресс». Всем доброго утра.

0: 4.30 в столице вот это многоголосье от Мадонны, а прервем мы ежедневником в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня четверг, 21 мая, год 2026 на календаре. Сегодня отмечается День Тихоокеанского флота ВМФ России. 21 мая в 1731 году Сенатом для защиты земель, морских торговых путей и промыслов были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт. Первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане. Сегодня Тихоокеанский флот России имеет в своем составе ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую авиацию, части сухопутных и береговых войск. Мои поздравления тихоокеанским морякам. 21 мая в 1934 году родился Глеб Панфилов, выдающийся режиссер и сценарист советского, российского и мирового кино. Как говорят критики, во всем своем творчестве он всегда и неизменно сохранял внутреннюю свободу, а натуре режиссера изначально была присуща глубокая основательность. У него не было фильмов проходных или неудачных, каждый был событием, явлением. «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова». Вот лишь навскидку. Его репутация – репутация подлинного художника. В этот день, в 1904 году, в Париже была основана Международная федерация футбола – ФИФА. Эдакая ФИФА, да. Главной целью создания которой было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное, скажем так, сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Под ее эгидой проходят все футбольные турниры всемирного масштаба. Сегодня отмечается Международный день космоса. Это единственный праздник, об установлении которого было объявлено прямо с орбиты. Его объявил 21 мая в 1998 году американский космонавт Эндрю Томас, находившийся на борту российской орбитальной станции «Мир». Теперь в этот день проводятся тематические встречи, семинары, конкурсы и другие познавательно-развлекательные мероприятия.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: и 100 балерин, конечно же, групп Смоки и Сьюзи Кватро на Ретро-ФМ. 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, Сиси Кетч, ансамбль «Синяя птица», «Ля Буш», а впереди еще больше количество ваших любимых песен. Вы, главное, будьте рядом.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, мы же с вами, конечно же, за все хорошее против всего плохого, правда же, друзья? Поэтому вот эта песня от Сиси Кейдж, в которой рассказывается, что хорошие парни побеждают только лишь в кинофильмах, она нет, она, мы с ней категорически не согласны, потому что наши парни побеждают всегда. 4.56 в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и уносит не только меня, но и нас всех вдаль майскую прекрасную утренний экспресс. 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: общем-то, думать много не нужно. Думать достаточно чуть-чуть, но в правильную сторону. И тогда все сложится именно так, как нужно. Фил Коллинз на Ретро-ФМ о том, что надо в обязательном порядке помогать тем, кто нуждается в помощи. 5:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 21 мая, четверг, и сегодня будут и противоречия, и конфликты, но нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут вам обязательно. Овны, избегайте консервативного подхода и не бойтесь перемен. Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласиям. Близнецы, вы способны понимать суть сложных идей, используйте это. Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве. Львы, вы можете проявить инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему. Девы, постарайтесь завершить часть большого проекта, вторая половина дня для этого будет особенно удачна. Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию, ну или разработке серьезных проектов. Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем. Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас. Откуда у парня испанская грусть? Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах. Водолеи, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик. Рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А чего ждать завтра, друзья? Вот можно уже прямо сейчас и начинать делиться позитивом. Присылайте свои сообщения, хорошие какие-нибудь. Планами делитесь, рассказывайте о том, что в вашей жизни хорошего произошло. Ну или соображениями какими-то тоже зачтено будет. Присылайте в наш канал в Максе или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать «Ретро-ФМ». Ну и, конечно же, подписывайтесь. А также, очень даже желательно, указывать фамилию, город и телефон. Это не для эфира, это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок от «Ретро-ФМ». Тостер. Так что, друзья, буквально через 20 минут уже я начну читать первые прибывшие позитивные сообщения. Поэтому не тормозим, не комплексуем и не рефлексируем, а делимся позитивом. Присылайте сообщение в наш канал в Максе и смски на номер 5533 в начале сообщения слова «Ретро-ФМ». Поехали!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На «Ретро-ФМ».

0: распишитесь в получении Donna Summer на Retro FM в 5.30. Тем временем давайте вдумчиво, неспешно полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 21 мая, год 2026, четверг на календаре. В этот день, в 1949 году, родилась Любовь Полищук, актриса театра и кино, народная артистка России. Известность к ней пришла после премьеры телефильма «12 стульев» в 1976 году, где она танцевала танго с главным героем в исполнении Андрея Миронова. Потом были «Эзоп», «Тайна черных дроздов», «Змеелов», «Моя морячка», «Любовь с привилегиями» и другие. Фильмы. Ее великолепная пластика, актерский талант, блистательный юмор, потрясающая энергетика всегда привлекали зрителей. День рождения 21 мая отмечают также фигуристка, тренер по фигурному катанию Елена Водорезова, американский актер, кинорежиссер и сценарист Ник Кассаветис, пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Владимир Сальников. Каждый год 21 мая всероссийские инвентаризаторы и специалисты БТИ отмечают свой профессиональный праздник – День инвентаризатора. Формально считается, что история российской инвентаризации началась именно 21 мая 1927 года, когда экономическое совещание РСФСР приняло постановление об утверждении положения об инвентаризации имущества местных советов. В настоящее время специалистам БТИ приходится решать многочисленные задачи, поставленные государством. Всех причастных к этому профпразднику от души поздравляем. 21 мая в 1853 году натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Роджерс-парке водный виварий. Ну, по сути, это был первый аквариум. По народному календарю на Руси в этот день традиционно сеяли пшеницу. Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обедные пироги и угощали ими соседей, а также путников и всех нуждающихся. Это предвещало богатый урожай в будущем. Именины сегодня отмечают Арсений, Иван и Никифор. Поздравляем!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну вот уже первая порция подоспела. Сижу на рыбалке, отпуск, слушаю прекрасное радио. Поют птицы, наблюдал восход солнца. Прекрасно. Желаю, чтобы все, независимо где бы ни находились, встречали утро с таким же прекрасным настроением и под прекрасную музыку Ретро-ФМ. Сообщает нам кто-то из Пермского края. Не подписывается человек. Видимо, настолько счастье переполняет, что свое собственное имя позабыл. Бывает такое. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Скоро еду в отпуск в Сочи, но там температура 17-20 градусов. Я не унываю, потому что еду со своими любимыми парнями-сыновьями. Хотя на Урале в этот момент будет 27-28 градусов. Но это же отпуск, пишет Андрей. Понимать надо. Совершенно верно. Отпуск – это отпуск. Здравствуйте, ретро-ФМовчане, пишет Николай. Сделал вчера крутую грядку под клубнику своей жене Любави. Настроение выше некуда. Жена довольна. Будем ждать ягод. Всем жаркого лета желает Николай из Перми. Николай, огромное спасибо и за пожелания. Ну и, конечно же, вам дождаться отличного урожая. Вера пишет. Здравствуйте, ретро-ФМ. Меня зовут Вероника. Я из города Энгельса. Я знаю, это Саратовская область. Хочу пожелать всем хорошего дня и отличного настроения. Я только что проснулась, и сразу у меня отличное настроение. Здорово. Мои поздравления.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: принципе, каждая песня, звучащая на ретро-ФМ, вне зависимости от того, в какое время суток это происходит, она служит чему? Тому, чтобы поднимать настроение, а иногда даже создавать его с нуля. Вот эта песня австралийского коллектива Man at Work как раз данной работой вот прямо сейчас и занимается, и очень успешно, кстати. 5.56 в столице. Доброго утра вам.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ночь разной степени звездности уже прошла, уже солнце немилосердно лупит в окно, вызывая исключительно позитивные эмоции, ну, разве что иногда желание прищуриться и штору поплотнее задернуть. Юрий Шатунов на Retro FM, 6 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья!
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 21 мая, четверг, и сегодня будут противоречия, конфликты, но нестандартный взгляд на ситуацию и ваша интуиция помогут вам. Овны, избегайте консервативного подхода, не бойтесь перемен. Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласиям. Близнецы, вы способны понимать суть сложных идей, используйте это. Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве. Львы, вы можете проявить инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему. Девы, постарайтесь завершить часть большого проекта, а вторая половина дня для этого будет особенно удачна. Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию, ну или разработки серьезных проектов. Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем. Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас. Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах. Водолеи, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик. Рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, уже увеличивается количество новостей, пришедших к нам, хороших сообщений. Добрый день, уважаемая радиостанция Ретро FM. Привет вам с далекой Камчатки. Позитив у нас сегодня праздничный. День Тихоокеанского флота. Всех причастных к празднику поздравляю. Желаю вам мира, продвижения по службе. Особенно поздравляю моряков, подводников. Позитив для нас, жен военнослужащих, когда наши мужья возвращаются из далеких походов, пишет Ольга из Вилючинска. Или Вилючинска. Ребят, я не помню, честно скажу. Знал, но забыл. Доброе утречко. Георгий Свиреи пишет. Хочу поздравить друга Серегу с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, успехов по жизни. Так, что тут еще? Сегодня по дороге на работу встретил лося. С чего я взял, что он на работу идет? Может, он домой шел или на день рождения? Всем позитива желает Макс из города Камызяка. Действительно, он шел по своим лосиным делам. Вот. А вы ему какие-то намерения приписываете? Максим, нехорошо. Но в целом новость позитивная. Работая водителем такси, приятно видеть оценки 5 с комментариями. Приятная музыка. Спасибо Ретро FM за помощь в работе и хорошее настроение, пишет нам Игорь. Игорь, вам спасибо за то, что позволяете нам помогать вам.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Интернет-поток Ретро FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Sanremo. 12+.

0: В 1937 году начала свою работу первая научно-исследовательская станция «Северный полюс-1». День полярника говорит о престижности работы в Арктике и Антарктике, а также чествует всех, кто выбрал эту профессию, этот образ жизни. 21 мая в 1937 году родилась Исофико Чиаурели, советская грузинская актриса театра и кино. Она сыграла более чем в 100 фильмах, и она единственная из советских актрис, 7 раз удостоенная приза за лучшую женскую роль на международных конкурсах. В этот день, в 1979 году, Элтон Джон дал в Ленинграде первый из 8 концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР. Сегодня Международный день чая. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Среди напитков, известных во всем мире, наиболее популярным и знаменитым является чай, а не то, что вы подумали, друзья. По распространенности он уступает только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство. В этот день во многих странах мира, в особенности в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, которые являются основными мировыми производителями чая, проходят разные праздничные мероприятия, семинары, выставки и ярмарки. Вот чайку заварить – отличная идея. Еще сегодня отмечается День Тихоокеанского флота ВМФ России, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день космоса, День военного переводчика в России, Всемирный день розы, День музы и вдохновения, День обмена талисманами и День клубники со сливками. Тоже неплохо.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, 6.42 в столице, самое время нам еще раз копнуть позитивнее, вот так вот, копай дальше, нет, больше кидай дальше, пока летит, отдыхай. Вот, тоже позитивный, правда, подход. Так, Дарья нам пишет: доброе утро, Ретро-ФМ, утро действительно очень доброе, потому что я в отпуске, встал с утра пораньше, уже работаю в огороде с позитивом, у меня взошли цветочки, и я счастлива, а это здорово. Если человек счастлив, то неважно из-за чего, из-за цветочков, из-за работы или же еще из-за каких-то обстоятельств. Самое главное, что счастье есть, оно не может не есть. Доброе утро, Ретро-ФМ. С самого утра я уже занимаюсь уборкой, стиркой, все это под любимую музыку Ретро-ФМ. Всем желаю позитивного дня, хорошего настроения, бодрого и доброго утра. Всегда радуюсь за победителей, сама только мечтаю. Мне всегда приятно, что вы читаете мои сообщения, пишет Ксюша из Севастополя. Ксюша, вот помните, такая песня была: «Ребята, надо верить в чудеса». Так, доброе утро, любимое радио. Хочу поделиться своими новостями, очень хорошими и радостными. Мой сынок в прошлом году поступил на журфак и уехал от нас на Дальний Восток. Сегодня написал, что закончил и вторую сессию, тоже на отлично. Осталось защитить практику. Он ее, кстати, на радио будет проходить. Ну, а мы поедем на дачу. Там работы море. Присоединяйтесь. Баню с вениками гарантирую. Муж подсказывает, что шашлыки тоже входят в гарантию, написала Анастасия. Анастасия, это здорово. Невероятной душевной щедрости человек Анастасия и ее муж. Тем не менее, тостер сегодня моим волевым решением уходит Дарье, которая ушла в отпуск и в огороде копается с цветочками и позитивом. Даш, мои вам поздравления, Даша из Кемеровской области. И не только поздравления, но и тостер тоже. Всем остальным желаю доброго утра, друзья.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбавляю.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: куча вопросов, куча ответов. Но самый главный ответ – это «доброе утро». Ну, практически на все вызовы этого дня, как принято нынче говорить. 6.56 в столице. Я, Андрей Мареев, на этой ноте с вами, друзья, попрощаюсь. До встречи на выходных здесь, на Ретро-ФМ. Совсем скоро встречайте Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена». Всем счастливо. Пока не болейте, не скучайте.
1: На встречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Продолжаем эту летнюю весну на Retro FM. Первая смена. Приветствуем вас. Давайте новости. Вадим Ривман с нами, сосредоточились, послушали.
1: Да, раздаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, сдающим ЕГЭ школьникам разрешается взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом свидетельствует памятка Рособорнадзора, с которой сегодня ознакомилось агентство ТАСС. При этом в Рособорнадзоре напомнили, что вскрытие упаковки и употребление пищи не должно каким-либо образом мешать или отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна издавать лишнего шума и содержать подсказки по выполнению работы. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был заключен еще 25 лет назад. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме, медиасфере. Также безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца следующего года. Аналогичное решение Россия приняла для граждан КНР. В российских школах предложили ввести отдельный день для похода. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам, как поставить палатку, развести костер, ориентироваться на местности без гаджетов и интернета. Кроме того, совместный поход может помочь детям лучше работать в команде и развивать взаимопомощь. Цветы из Армении теперь под запретом. Россельхознадзор временно приостанавливает ввоз растений в страну с завтрашнего дня. В ведомстве отметили, что в продукции часто попадают партии с сорняками и вредителями. За прошлый год 77% от общего количества нарушений у поставщиков из Армении. Хотя, как отмечают эксперт, надо признать, что поставки цветов из Армении не очень большие. И если они полностью прекратятся, то ощутимого экономического урона не понесет ни Ереван, ни Москва. Ну и последняя британская радиостанция по ошибке выпустила в эфир новость о смерти короля Карла III. После этого радиостанция прервала вещание на 15 минут, а вернувшиеся ведущие принесли извинения. По их словам, объявление прозвучало из-за компьютерной ошибки на радиостанции. Дело в том, что заранее записана программа на случай смерти монарха, и она была случайно запущена в эфир. Глава Radio Caroline Питер Мур извинился за инцидент перед Карлом III и слушателями, пишет Independent. Напомню, Карл III вступил на престол в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II. Она правила 70 лет. Еще курсы валют: доллар 70.95, евро 81.98. А на Retro FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: 4 минуты 8-го. Столица, доброе утро. Доброе жуткое утро немножко. Да. Хорошо, что Вадим как бы не забегает наперед со своими новостями, да? Да, все только актуально. А то как бы с Карлом Третьим, да, неловко получилось, да. Ну и сейчас для короля тогда дико извиняемся, ставим песню, да, не спешит и нас хоронить, а у нас еще есть дела. И потом весь эфир превратился, да, в чистое посвящение Карлу. Ладно, у нас все живы, у нас все здоровы, первая смена на местах. Классная тема у нас сегодня будет такая остренькая, совсем скоро расскажем. В этом часе у нас служебная тайна, ну и, конечно, хиты, проверенные временем. Начнем с «Байландо».
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: Так, гороскоп на четверг на 21 мая. День обострит противоречия и конфликты, однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задач дня.
2: Овны, стойкость вам сегодня пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
1: Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласиям.
2: Близнецы, используйте способность глубинного понимания сути сложных идей.
1: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве.
2: Львы, вы можете проявить инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
1: Девы, постарайтесь завершить какую-то часть большого проекта. Вторая половина для этого будет особенно удачной.
2: Так, весы. Время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
1: Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы бороться за место под солнцем.
2: Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас.
1: Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах.
2: Водолеи, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны, ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
1: Рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
2: Ребят, это что, четверг уже? Завтра пятница, просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: местах. Привет и классного четверга всем, кто с нами.
1: Доброе утро. 7.14, особенно тем, кто проснулся. А тем, кто еще не проснулся, сейчас срочно возможна рокировка. Александр.
0: Да.
1: А сколько ты в браке? Ну, примерно, подмигни.
0: Не говори слово брак.
1: Брак. Бра. Сколько ты со своей супругой, супружницей?
0: Ну, пусть будет 8.
1: Пусть будет 8. Теперь второй вопрос. С какой стороны ты спишь?
0: Ну, с правой.
1: С правой от женщины?
0: Да.
1: Еще столько проживете и дольше. Объясня. А так, если бы с левой, я бы начала нервничать. Так. Все могло бы посыпаться.
0: Расшифровывайте.
1: Короче, мужчина должен спать именно справа от женщины, а женщина слева. Так говорят эксперты, которые наблюдают за спящими парами. Короче, считается, что именно такое положение создает правильный энергетический обмен в паре. Потому что мужчина дает ощущение защиты и опоры, а женщина тепло, заботу и эмоциональную близость. А если постоянно менять эту сторону, в отношениях, знаешь, может появляться какое-то напряжение,
0: да,
1: дисбаланс. Не дай бог,
0: не передвигаться.
1: Стороны.
0: По кровати не передвигаться.
1: Не двигаться.
0: Только со стороны сердца.
1: Всем лежать на своих местах, опустить руки и не сметь передвигаться друг между другом.
0: Это требование счастливой семейной жизни.
1: Да.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня важная дата. Международный день чая. Искренне поздравляю вас.
2: Спасибо!
1: Да ладно, всех нас.
2: Еще не виделись.
1: Ну а что, есть люди, которые вообще чай, что ли, не пьют? Я думаю, что таковых нет. Есть просто те, кто употребляет, может быть, чуть больше чая, а другие чуть больше кофе. У нас, кстати, страна там супер-лидер по употреблению кофе, но по чаю в топ-7 тоже вы входите.
2: Спасибо, спасибо. Я стараюсь за всех.
1: Да-да-да. А знаешь, в какой стране больше всего на душу населения чая употребляют?
2: Давай.
1: В Турции.
2: Ну,
1: я
2: конечно,
1: сейчас вспоминаю,
2: ну,
1: как мы гуляли по Стамбулу, да, вот этот
2: маленький
1: турецкий
2: вот эти чаек. Штучки,
1: так,
2: да.
1: Так вкусно, и все время подлить, подлить.
2: Да-да, помнишь,
1: еще?
2: Как стыдно тебе всегда со мной, потому что я говорю, а можно еще, а можно еще? И там уже стоит 7 этих.
1: Да пьет как не в себя, ну, честно,
2: обожаю
1: немного неловко.
2: Чай, ну что с этим делать?
1: Хорошо, по поводу, ну, понятное дело, что Китай по тоннам больше всех все равно
2: да.
1: употребляет, вот, на душу населения Турция. Вот, еще же есть статистика по полезности чая. Вот зеленый чай, говорят, является мощнейшим антиоксидантом, защищает клетки от старения, снижает риск сердечно-сосудистых, ну, и так далее. А вот черный чай помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье кишечника. То есть каждый чай вот со своей хорошей целью можно употреблять.
2: Спасибо, спасибо. Что надо покупать? Вы так интересно
1: рассказали. Нет, и тот, и другой.
2: Нет, вообще в целом ты такой представитель чая, что сейчас все пересилят.
1: Это я потом еще историю про английскую королеву Эрл Грей тебе расскажу.
2: А давайте, а теперь я включусь. Слушайте, а вот ну чай это здорово, но давайте.

0: 7.29, точное, московское. Всем здравствуйте, всем бодрейшего утра. Ри, тебе друг на час не нужен?
1: Да что ты всем рассказываешь? Ну, может, и нужен.
0: А то мне и знакомым деньги нужны. Ну, хи-хи-ха-ха.
1: Я тоже твоя знакомая, которой деньги нужны.
0: Да-да-да. Я поспрашиваю у друзей тогда. Ну что, есть такая услуга. От 900 рублей до ставка. Все чаще арендуют россияне друга на час. И зарабатывают, между прочим, 1200 в месяц на это. Да-да. В 2.5 раза вырос спрос за последний год. Что можно за деньги? Вот так. Давай так, четче. Просто поболтать, так. Ну, перекинуться мимами. Выслушать жалобы на жизнь, вот уже актуальный, вижу
1: это
0: в глазах.
1: Это я должна вам денег, получается.
0: Сходить вместе по магазинам. Составить компанию на свадьбе или важной встрече. Ну, из разряда к родителям сходить. Да, вот, да, а это да. Мой жених, да, и как бы, ну, год не появляться. Это есть такая система.
1: А потом мы расстались.
0: Ну, конечно, да. Ну, он виноват.
1: Он водолей. Ну, да. Что вы?
0: Цены начинаются от 150 за 10 минут.
1: Рублей.
0: И доходят до 1000, ну, это у прокачанных, друзья, когда ты уже понимаешь, ну, матерый такой.
1: Слушай, ну, я думаю, ну, смотри, там 1000 это вышаг.
0: Ну, да, да.
1: Но
0: да.
1: По 700 мы с тобой можем.
0: Ну, в принципе, да, выбрать золотую середину, чтобы не грубить, но как бы и не за 150,
1: знаешь,
0: конечно.
1: Знаешь, какая проблема? Нас могут, ну, типа, и тебя, и меня вернуть, а ведь иногда мы не затыкаемся в жизни. И типа, да ты же мой друг, ты должен
0: это уже другой, это
1: выслушать.
0: 1500, и мы замолкаем. Его не остановишь, как только новости появляются тут же на Ретро-ФМ. Вадим Ривман.
2: Да, в ближайшие пару минут здесь доброе утро. Итак, учебный год в ряде регионов России нужно завершить досрочно из-за аномальной жары и отсутствия кондиционера в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он добавил, что до официального окончания учебного года буквально несколько дней, поэтому досрочное завершение занятий не скажется на образовательном процессе. При этом, как отметил замсекретаря, такая мера снизит риски для здоровья учителей и учащихся. В России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказана его безопасность именно для детей. Организм ребенка гораздо чувствительнее к химии, чем взрослый. Прямое использование пестицидов в детском питании уже запрещено, но остается вторичное загрязнение сырья с обычных полей. Инициативу уже направили на рассмотрение. Авторы настаивают на том, что никаких серых зон

быть не должно. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолета могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 Вт. От 100 до 160 Вт только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, к перевозке запрещено. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен. Заряжать его или подключать к нему гаджеты запрещено. Если же пассажир нарушит правила и возникнет угроза безопасности, командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку, а в этом случае с виновного потребуют от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Рубль, который укрепился накануне до рекордных значений за 3 года, может начать ослабевать уже в июне-июле. Прогнозируется существенный рост объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила, об этом заявили «Известиям» эксперты. Движение рубля в будущем во многом будет зависеть от продолжительности ближневосточного конфликта. Чем дольше закрыт Армузский пролив и чем выше цены на энергоресурсы, тем крепче российская валюта, подчеркнули аналитики. К концу года, по мнению экспертов, рубль ослабнет до 78-80 рублей за доллар и 93-95 за евро. Ну а в конце выпуска официальные курсы валют на сегодняшний день. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: 7.38, точное московское. Вас приветствует радиоведущие Александр и Маргарита. Ну, а кого лично будем приветствовать? Я, честно говоря, пока не знаю, как и Маргарита тоже.
1: Вообще не знаем, потому что у нас сейчас игра «Служебная тайна». А, мы не знаем, кем вы работаете. Вы звоните, говорите нашему редактору. Она вообще ни за какие вообще гроши, денежки нам не рассказывает. И мы пытаемся угадать. Каждая наша попытка для вас 1000 рублей. До 5000 рублей можно выиграть 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2Connect всего за 1 рубль. M2Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 7.45, время, подходящее для знакомства и чаепития. Александр из Санкт-Петербурга с нами. Здравствуйте.
1: Ребята, доброе утро. Я даже не верю, что я дозвонился.
0: Доброе, кайф, добро пожаловать.
2: Это не сон.
0: Да-да-да. Ущипнули Александра и, да-да-да, доказали, что это правда. Что ж, Александр, мы будем пытаться угадать вашу профессию. Будем задавать вам вопросы. Будет 5 попыток. Каждая неудачная попытка приносит вам 1000 рублей. Ну и надеемся на ваши подсказки, вашу поддержку. Готовы?
1: Готов.
0: Ну, поехали. Готов.
2: Ну, давайте. У Александра, он такой позитивный, такой прям бодрый человек. Ну, давайте, вы с людьми работаете или с бумажками? Просто как будто можете с людьми работать.
1: Ну, да, я работаю с людьми.
2: С людьми.
0: А так, только взрослые или возраст самый разный? Как у вас примерно?
1: Ну, скажем, 16+, наверное.
2: Пу-пу-пу. Так, 16+.
0: А связано ли это как-то с образованием, может, университетом или чем-то таким?
1: Нет.
0: Нет.
2: Нет.
0: Первая 1000 ваша.
2: Ну, давайте,
0: уходит,
2: первая 1000 ваша.
0: Образование.
1: Ура! Ура! Ура! Уже бесплатно позвонил.
2: Так, хорошо. Вы... Давайте так, мы с Сашей этим пользуемся, как вы думаете?
1: Я думаю, да, 100%, потому что вы ранние пташки.
2: Ранние пташки.
0: Ранние пташки, так, ну что, это доставочка какая-нибудь.
2: Человек,
0: нет?
2: Который чай в глаза заливает, мне кажется, знаешь.
0: Пипеткой.
2: Именно потому, что мы ранние пташки. Кто нам рано нужен? Доктор, ну, который...
0: Доктор,
2: знает,
0: еда, да.
2: Еда. Ну, давай еда. Может быть, хорошо, вы курьер, доставщик, да, еды?
1: Ну, я такой функцией не пользуюсь.
2: Не пользуйтесь. Хорошо, 2000
0: ваши.
2: Так, кто еще нам рано?
1: Ура.
2: Что я делаю утром? Просыпаюсь, умываюсь, ты заказываю такси, еду на работу.
0: Ну да,
2: правильно?
0: Еду на работу, да. Может быть, вы доставляете людей на работу?
2: Вы можете людей доставлять на работу?
1: Ну, конечно.
0: Ну, неужели вы водитель такси?
2: Да, вы водитель?
1: Ну, вы меня распустили.
0: Да.
2: Вы незаменимый человек.
0: Да, очень нужный, очень важный, который получает сегодня 3000 рублей от Retro FM. Конечно, насчет функции вы нам подсказали хорошо.
2: Да, вы нам хорошо подсказали, поэтому давайте мы трешечку вам дадим.
0: Да, Санкт-Петербургу.
1: Спасибо большое, ребята.
0: Привет от
2: нас. Смотрите, следующая суббота. Аэропорт Пулково, я надеюсь. Не следующая, через субботу. 5 число. Я надеюсь, что мы там с вами встретимся.
0: Сразу цену называть нормально.
1: У вас есть мой телефон, звоните, встречу.
2: О, сейчас я у Светланы попрошу его записать.
0: Чудесно.
2: Тем более нам вам подарок отдавать. Знаете, я в конверте привезу, типа, это вам от Александра Светлова. Знаешь, как шоколадки дают врачам.
0: Да-да-да. Что ж, поздравляем, Александр. Будьте на связи, послушайте с нами суперхит от Starship. Ну и пусть у вас весь май складывается так же удачно, как и этот день. Слушай.

0: Доброе утро, кофеманы и чаофилы. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Да. Ну, сегодня мы выясним в любом случае, да, кто нас больше слушает, те, кто любит чай или те, кто употребляет больше кофе. Ну и, конечно, общаемся про чаепитие, про то, с какой фразы можно начинать чаепитие и какие совершенно не подходят. Андрей пишет, самый неуместный разговор во время чаепития – это выяснение, кто кого больше уважает. Для этого есть другие напитки. Голосуй за чай.
1: Джон нам пишет, доброе утро, дорогое радио, любимый ведущий. Самый неприятный разговор за чаем – это когда жена спрашивает, сколько получил зарплаты и дашь денег. А вообще я люблю свою Аленку. От Лехи из Ессентуков.
0: Особенно, когда она не спрашивает, видимо,
1: просто дашь денег. Да, ребят, давайте у нас про чай, кофе будет отдельная голосовалка, а вы нам лучше больше пишите вот про самый неуместный или самый уместный разговор во время чаепития, потому что пока что просто много высказываний, кто что пьет.
0: И а просто голосовалка на сообщение настроения, как написал Генрих ВКонтакте, про чай со всех вокзалов. В общем, а будем ждать.
1: Прощай.
0: Да, к этому тоже мы вернемся обязательно. Пишите, есть Макс, есть группа «Первая смена» ВКонтакте. Везде найдем. И, кстати, еще поделимся некоторыми интересными лайфхаками от исследователей про чай.

0: столице уже 8.00. Это первая смена. Саша, Рита, и сейчас к нам придет еще плюс один. Наш главный товарищ в серьезных делах Вадим Ривман новости рассказывает.
1: Конечно, с ними пришел. Доброе утро. Итак, в России могут установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям совместной жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш. Сумма будет зависеть от количества прожитых вместе лет. За 5 лет брака предлагают выплачивать 5000 рублей, за 15 – 15 тысяч. И так до 20 лет. Далее суммы растут. 30 тысяч за четверть века вместе, 40 тысяч за 30 лет, 100 тысяч за 50 лет совместной жизни. Для пар, проживших в браке 50 и более лет, выплату хотят назначать автоматически на основании данных ЗАГСа. Остальным нужно будет подать заявление через органы соцзащиты или портал госуслуги. В разгар сезона дачники все чаще попадаются на уловки аферистов. Основные схемы обмана, Лента.ру рассказал юрист Марчел Карлан. Первое – продажа участков с арестом, чужими границами или вовсе без права собственности. Покупать землю по доверенности или без выписки из единого госреестра недвижимости крайне опасно. Вторая схема – это фальшивые квитанции от имени председателей садовых товариществ. Их рассылают в мессенджерах, требуют срочной оплаты. Третье – это запугивание пенсионеров штрафами и навязывание услуг по замене счетчиков. Главная ошибка дачников, по словам юриста, это доверие к устным договоренностям и спешка. Эксперт советует всегда проверять документы и ни в коем случае не переводить деньги по звонкам или сообщениям. Православные верующие отмечают сегодня Вознесение Господне. Праздник считается одним из самых древних и важных для православной церкви, символизируя завершение земного пути Иисуса Христа. В этот день христиане посещают храм, готовят специальные пироги. Дата празднования всегда зависит от Пасхи. Каждый год ее отмечают через 40 дней после главного праздника для православных. Его особенность заключается в том, что каждый год Вознесение Господне выпадает на четверг. Это связано с тем, что Пасха всегда приходится на воскресенье. Ну и последнее. Калининградка при разводе узнала, что и не была замужем. Житница Калининградской области 25 лет прожила в законном, как она полагала, браке, но при попытке развода выяснила, что никогда не была замужем из-за ошибки сотрудников ЗАГСа. В браке родился ребенок, было приобретено имущество, оформленное на имя супруга. Когда женщина решила расторгнуть брак, разделить совместно нажитое, выяснилось, что записи о регистрации брака в ЗАГСе нет. Более того, оказалось, что свидетельство с такой же серией и номером было выдано вообще другим людям. Адвокат полагает, что данные перепутали при оформлении. И еще курсы валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: 9-го в столице. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Так, у нас обратный отчет будет. Там игра на скорость. И у нас будут разыграны смарт-часы. Еще сегодня праздник большой, Международный день чая. Во-первых, приятного аппетита. Если кто употребляет вас вообще с профессиональным праздником, да, с чаем.
1: Спасибо.
0: Мы кофеманы официально уважаем, подтверждаем, поздравляем. И я думаю, что мы все-таки сегодня устроим бойню между чао-филами и кофеманами.
1: О, мы вас, знаешь, как за волосы оттаскаем.
0: Хотя на нет. Лопатки положите, думаете, да?
1: Ну, непонятно, у кого будет больше
0: так
1: энергии.
0: Так, то и дело. Сейчас как раз оттаскает. Наши проснутся, вот, после восьми. И тогда пойдет, полетит. Ладно, это все наши будущие планы. А прямо сейчас Gypsy Kings, не-не, покоя они вам не дадут. Потому что у нас начинается Бамбалео!
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на четверг, 21 мая. День обострит противоречия и конфликты, однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задач дня.
2: Овны, стойкость вам сегодня, простите, что налезла на глобальный гороскоп еще разочек. Овны, стойкость вам сегодня пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
1: Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласию.
2: Близнецы, используйте способность глубинного понимания сути сложных идей.
1: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве.
2: А львы, вы можете проявлять инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
1: Девы, постарайтесь завершить какую-то часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачно.
2: Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
1: Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы побороться за место под солнцем.
2: Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас.
1: Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах.
2: Водолей, в контакте с людьми будьте находчивы, и оригинальный ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
1: Рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
2: Слушайте, 8.08 и 08. Загадайте желание, оно сбудется.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.14, точное московское. Вы слушаете первую смену на ретро-ФМ и продолжайте слушать. Это полезно для здоровья. Это как витаминчик, это как бодрящий кофе, это как освежающий летний чай.
1: А что такое?
0: Почему? А вот рилсы не надо, ребят, особенно перед сном. Все. Мои ученые. Мои личные специалисты.
1: Ну да, вот эти, которые у тебя в голове.
0: Да-да-да, которым я всегда доверяю и исследованиями которых делюсь всегда в прямом эфире с огромным удовольствием и, конечно, за хорошую, как ты говоришь, денежку.
1: Угу.
0: В общем, говорят, что рилсы в кровати убивают сон, уничтожают глубину и качество сна. Как давно ты видела глубину и качество сна, Маргарита?
1: Мы давно не виделись.
0: В том-то и дело. Поэтому слушай внимательно.
1: Давай.
0: Короткие видео особенно сильно цепляют уставший после работы мозг. Да-да-да, даже если твоя работа... Вот это Бамбалео в студии.
1: Который мы только что опубликовали
0: устаешь.
1: В наших чатиках.
0: Да,
1: группках.
0: Заходите.
1: Заходите,
0: да, да.
1: Смотрите. Что?
0: Я подозреваю, чатика, группа, каналах.
1: Каналы.
0: Ну, всегда в этих понятиях, да-да-да. Вот
1: мы же все-таки не молодые.
0: Суть в чем?
1: Давай.
0: Нам простительно. Из-за быстрого дофамина ему потом еще несколько часов сложно успокоиться мозгу. Поэтому вот этот короткий кайф по 15 секунд. Посмотрел, хихикнул. Пошел дофаминчик.
1: Да.
0: Это вроде как все здорово.
1: Ага.
0: Раз, два, три, смешочка. Вот. А все. А потом это дофаминовое голодание и ломка дофаминовая начинается.
1: Раз смешочек,
0: и потом не
1: два
0: можешь...
1: смешочек, будет голодание. Вместе весело смотреть.

0: Между тем.
1: На так, сегодня Международный день чая. Отмечаем, пьем, делимся. Ну и советуем друг другу.
2: Да
1: хорошие
2: можно...
1: советуем. Первая фраза, подходящая для начала легкой беседы за чаем. И самый неуместный разговор тоже во время чаепития. Ну, наверное, все-таки надо начать с чего-то серьезного и правдивого. Вот про чаепитие, чайные церемонии, которые уже известны. Например, в Китае, да, ну, там вообще высшее мастерство чаепития. Особая посуда используется. Главное правило, что чай наливают на три четверти, заполняя оставшуюся часть пиалы уважением и любовью к гостю. Говорят о природе, философии. А в Англии вообще строгий этикет. В 17.00 подают. Размешивать сахар нужно бесшумно, двигая ложки строго вперед-назад, а не по кругу. И ни в коем случае не звонить о стенке чая. У меня как бы этот вопрос решен. Я просто без сахара пью. Но если что, ни в коем случае не по кругу. Запомни.
2: Я тебе сейчас расскажу мою историю.
1: И
2: про
1: таймин.
2: Да, восточное гостеприимство. Ты про Китай рассказал. Мой лучший друг Фарид. Фарид, привет большой. Азербайджанец. Да, ты его знаешь. Привет тебе, всей твоей семье, потому что мы знаем, что папа слушает. Короче, мы и жили там вместе, и часто проводим вместе время, и он знает, что я обожаю чашки, как, знаешь, как ведро, а он, ну, как
1: так
2: бы...
1: Так вот, почему ты термокружку чашки
2: называешь.
1: Насколько,
2: я понимаю, в традиции, наоборот, нельзя до конца
1: откуда
2: наливать.
1: Откуда пошло это?
2: Да, и он всегда мне наливает чай и говорит, ну, а ты прям это, да, чтоб прям губы обжечь, да, вот эти ведра свои будешь пить, ну, чтоб прям губы обжечь. А мне очень хочется, я обожаю, вот прям ты пьешь, чтобы это было реально ведро, и там было чая много. А он говорит, что это вообще некрасиво.
1: Да, неэстетично.
2: Я, кстати, где-то даже слышала, не помню, какой традиции, что если ты наливаешь, может, тоже в Азербайджане,
1: переливаешь
2: сейчас не знаю.
1: Пиалу.
2: Если ты наливаешь много, это значит, что ты хочешь, чтобы гость ушел. Не знаю, из какой традиции. Вот. Надо не доливать.
1: Есть наоборот. Когда не доливают, то считают, что они хотят слишком долго сидеть, общаться с этим человеком, потому что если наливают до краев, так сказать, да, по-русски, то, значит, хотят, чтобы беседа долго шла, есть о чем поговорить. А если тебе половиночку налили, там, давай, выпей и пшу, отсюда.
2: Да, ну, короче,
1: поэтому у всех
2: истории.
1: Свои традиции, конечно.
2: Давай прочитаем сообщение. Значит, что? Доброе утро, пишет Вадим. Сидим, значит, в коллективе на обеденном перерыве, пьем чай, и тут кому-то из присутствующих кто-то заводит формат разговора. А ты слышал? А ты видел? А ты читал? И сплетни сразу начинаются. А про сплетни, это вообще, это сближает коллектив, мы недавно Саша читали.
1: Да. Сейчас можно вообще так начинать разговаривать. Вот ты говоришь, да, мы с китайцами дружим. Вот.
2: А
1: и
2: вот,
1: дальше.
2: Вот китайцы, вот ты говоришь.
1: Короче, перед тем, как мы уйдем, да, на паузу, хочу напомнить, что сегодня у нас, конечно, день чая, но мы все-таки запустили голосовалку, да. Голосуйте сердцем. Чай или кофе? Сами знаете, где оставьте, да, свой голос. Проценты сейчас не видно, но в конце первой смены, сегодня, ближе к 11, мы подведем итог и скажем, кто кого победил.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: В воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий!
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Так, 8:30 точное московское время. Маргарита, ты надела на очки для того, чтобы прочитать какую-то очень важную новость. Давай,
1: да,
0: пожалуйста,
1: конечно же,
0: посерьезнее.
1: Потому что у меня новость, связанная с имуществом. А московская проблемка, да, я как москвичка в каком-то там большом поколении сейчас так буду плакать, как и все москвичи. Рассказываю.
0: Ой, внутри МКАДным повеяло, извините, уважаемые слушатели. Да.
1: А ты сейчас все поймешь, как бы, да?
0: Давай.
1: Сейчас все заплачут. Греческий остров продают дешевле квартиры в Москве. Тут сейчас все расплакались. Да. Короче,
0: ты все-таки хочешь назвать эти миллионы?
1: Да, у меня же их так много. Частный остров Макри в Ионическом море выставили на аукцион всего за 247 тысяч евро. То есть это 20 миллионов рублей. Но 20 миллионов рублей в целом, мне кажется, сейчас... Я не знаю, что это за деньги. Это какие-то огромные деньги. Но это, наверное, студия даже, наверное, в Москве столько не стоит. Ну, наверное, где-то так. В общем, для сравнения, в 22-м году его оценивали всего 8 миллионов евро. Это 660 миллионов рублей. Ну, в общем...
2: Просто купил себе я остров, да?
1: Да, но нет. Подумайте, москвичи. Может, скинемся? Может, продадим все уже наши замкадные однушки? И, на остров вместе соберемся.
0: Не участвую в этом московском диалоге. Половина девятого. Вадим Ривман рассказывает новости для всех россиян.
3: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщил замгендиректора по IT аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин. Речь идет о проходе в чистую зону, регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при погранконтроле. Тестирование пройдет в этом и в следующем годах в Пулково и Шереметьево. В эксперименте задействуют рейсы между Москвой и Петербургом. Позже к проекту смогут подключиться другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности инфраструктуры. Сервис остается добровольным и не отменяет предъявление паспорта при досмотре. Специалисты продолжают отработку технологий, чтобы исключить возможные сбои. Новые сроки запуска обещают назвать дополнительно. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 121 украинский дрон самолетного типа, об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны были сбиты в Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Самарской областях, в Калмыкии, Крыму, а также над Каспийским морем. Сколько дронов было нейтрализовано в каждом из регионов, не уточняется. Ученые выяснили, что даже короткое использование искусственного интеллекта снижает

Способность человека мыслить самостоятельно. Те, кто привык к подсказкам нейросетей, после их отключения справлялись с задачами заметно хуже. Это показали проведенные эксперименты. Исследователи не призывают отказываться от искусственного интеллекта. По их мнению, нейросети могут быть полезным инструментом для обучения работы, если использовать их как помощника, а не как полноценную замену собственному мышлению. На последнее, московский зоопарк могут привести до 80 бегемотов, которые принадлежали известному колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Таким образом, их могут спасти от усыпления, сообщила гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова. После гибели Эскобара бегемоты, оставшиеся на его ранчо без присмотра, начали активно размножаться и постепенно распространились по части Колумбии. Сейчас их популяция оценивается примерно в 170 особей. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: С 7 до 11 это, конечно, ну, очень много времени. Да, за 4 часа успеть можно много, а вот за 30 секунд не всегда. Взять и выполнить 3 задания для того, чтобы получить смарт-часы в нашей игре «Обратный отчет».
2: Друзья, ну все сказано. Осталось только набрать вот эти цифры. 23, 24, 88,3, код Москвы, 495.
3: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
6: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Останок Исаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: глаза. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 333-432, повторяю, 333-432.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ, 54-11-00.

0: 3, 2, 1. Елец на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте.
1: Рита, привет.
0: Татьяна, ну до того, как задание буду, чисто сердечное признание. Чай или кофе? Вот что выбираете?
1: Кофе.
2: Ну, ясненько.
0: Располагайтесь поудобнее. Знаете, какое задание будет в первом раунде? А вам можно два, а не три даже назвать. В общем, я уже к вам расположился. Рита будет неподкупной. Да, первое задание сейчас прозвучит.
2: Ничего личного.
0: Фраза, обратный отчет пошел, и у вас есть всего 10 секунд, Татьяна. Каждый раз для того, чтобы выполнить задание. Мы в вас верим, и мы вам вручим сегодня либо фирменную футболку, либо смарт-часы. То есть, либо два раунда нужно, либо три. Очень вас верим, надеемся, ждем. Ну и желаем удачи. Итак, поехали.
2: Итак, сейчас вам нужно за 10 секунд назвать три любых музыкальных жанра. Обратный отсчет пошел.
1: Рок, поп, джаз.
2: Вообще, изики, так сказать.
3: Извините, а диско?
4: Простите, мы классическая диско. Музыка, нас забыли.
1: Ой, простите, пожалуйста. Ну, давайте добавим классическую.
4: Спасибо большое, нас вспомнили.
3: Ладно, хорошо, экзамен продолжаем.
4: Это было достаточно приятно.
3: Скажите, в дому на саксофоне играть?
2: Да. Так, первое задание вообще прошло легко. Значит, во втором задании вам нужно будет дополнить строчки из песен. Я буду, ну, что-то там пытаться напеть, ну, а вы дополняете. Готовы?
1: Да.
0: Фигара.
2: Ну что же, тогда...
0: Тут классики не будет.
2: Продолжите три фразы из песен за 10 секунд. Обратный отчет пошел. Давай поднимем ручки и будем...
1: Танцевать.
2: Я бы перекрасил луну в миллионы разных
1: цветов.
2: Свет твоего окна для меня.
0: Что сделал?
1: Погас.
0: Есть!
2: Ой, все! Ой, испугали.
0: Ну, вообще-то да. Вообще-то сердечко такое сейчас. Подожди. Оп-оп, обратно вставлю. Все, хорошо. Два раунда позади. Спасибо, Александр, за то, что ассистировал. Да, всегда мой брат по самой странной.
1: Александр, вы обещали два раунда. Я уже выиграла?
0: Конечно. Я вам уже готов выдать фирменную футболку. Но если вы готовы на больше, если хотите пойти на смарт-часы, идущие на смарт-часы, приветствую тебя. В общем, третий раунд сейчас будет. Давайте.
2: Третий раунд. Тоже расслабляемся и вот так вот легко его проходим. Будет посвящен героям боевиков. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать трех героев боевиков из 90-х. Обратный отсчет пошел.
0: Слушаем.
1: Так, Рэмбо.
2: Так. Мы с первого класса вместе.
0: Шварценеггер, хорошо. Ладно, и... Терминатор.
2: Русский, мы с первого класса вместе.
1: И Жан-Поль Ван Дам.
2: Жан-Поль Ван Дам.
0: Жан-Поль Ван Дам. Да-да, такой же...
1: Жан-Поль Ван Дам.
0: Ван Дам, да, с таким же шпагатом, как у Ван Дамма, и вдумчивым лицом, как у Бельмондо. Что ж, три из трех. Отдаем смарт-часы Татьяне. Елец, торжествуй!
1: Ура, ура, ура, ребят, спасибо большое. Вы, очень рад, хорошее начало дня.
0: Да вы произнесли волшебное заклинание. Ван Дам. После этого, знаете, я вам стул свой из студии готов отдать. Как фанат.
1: Я вас ловлю на слово, Александр, забираю.
0: Приезжайте.
2: Приезжайте.
0: Вам какая даст? Какой маркетплейс, например, ближайший пункт выдачи?
2: Я прослушала, из какого города?
0: Елец, да?
2: Елец, да. Ну это сколько примерно? Сколько примерно до Москвы?
1: До Москвы
2: 4 часа. Тем более на стуле, на Сашке. Знаете, как удобно?
0: Сейчас выйдешь на стул, ты, в принципе, в субботе его привезешь.
2: Да?
0: Вот,
2: да,
0: ты хотел отдохнуть,
2: ожидайте.
0: Да? Собственно говоря. Алло, Юра. Юр, ты что завтра утром делаешь, да? Как обычно, по отработанной схеме. Что ж, Татьяна, поздравляем от души. Да, вручаем смарт-часы, как и обещали. И давайте с нами послушаем Лубегу, да еще и потанцуем под мамбо-намбо-файв.
5: Обратный отчет в первой

0: я бы так сказал. Там такие события произошли. Да. Вчера вечером, сегодня утром, да, все, расскажу обязательно. Физкульт-привет, минут через 20 будет на Ретро-ФМ. Не пропустите также.
1: А я хочу подчеркнуть, что Mamba Number 5 Лубега, это просто, ну, такая офигенная вещица, если честно.
0: Жирно подчеркнул.
1: Да, люблю, люблю, не могу. Но еще расскажем о том, что сегодня Международный день чая. Ребята мои, поздравляю. И мы вас спрашиваем про самый неуместный разговор в рамках чаепития. Вот первая фраза, которая подходит, вот, ну, наоборот, не подходит. А еще...
0: Или, наоборот, идеально подходит.
1: Идеально.
0: Это тоже важно, приятно и, может быть, полезно.
1: Твои карие глаза, как эти пакетики черного чая. Не очень тебе нравится, да?
0: Это твои серые глаза, как Эрл Грей.
1: Очень хорошо.
0: Итак, пишите, обязательно кино. Об этом поговорим. И проголосуйте, пожалуйста, вы за чай или за кофе в социальных сетях. Сами знаете где. А мы после 10 обязательно подведем итог. Ваша первая смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин pakupella.ru.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: беспокоитесь за свою карму?
1: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
2: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
3: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице 9, если еще не размялись, не переживайте. Устроим для вас физкульт-привет на Retro FM. Будут новости, будут хиты, будет все. И да, в первой смене будут новости от Вадима Ривмана.
1: Да, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Пока одобренных препаратов и методов лечения от этого штамма не существует. Число предполагаемых случаев заражения уже выросло до 600. Погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяцев назад и продолжает набирать обороты. Ранее сообщалось, что российские специалисты направляются в Уганду для расследования вспышки эпидемии. Штрафы за использование пауэрбанков на борту самолета могут достигать 1 000 000 рублей. Такие меры предусмотрены новыми правилами провоза портативных аккумуляторов. Без согласования разрешено брать устройство мощностью до 100 ватт, от 100 до 160 ватт только с разрешения авиакомпании, ну а все, что мощнее, к перевозке запрещено. Во время полета пауэрбанк должен быть выключен, заряжать его или подключать к нему гаджеты запрещено. Если пассажир нарушит правила, возникнет угроза безопасности. Командир экипажа имеет право совершить вынужденную посадку, а вот в этом случае с виновного потребует уже штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Сдающим ЕГЭ школьникам разрешат взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом свидетельствует памятка Рособорнадзора, с которой сегодня ознакомилось агентство ТАСС. При этом в Рособорнадзоре напомнили, что вскрытие упаковки и употребление пищи не должно каким-либо образом мешать или отвлекать других участников экзамена. Цветы из Армении теперь под запретом. Россельхознадзор временно приостанавливает ввоз растений в страну, начиная с завтрашнего дня. В ведомстве отметили, что в продукции часто попадают с партии с сорняками и вредителями. За прошлый год 77% от общего количества нарушений у поставщиков именно из Армении. Хотя, как отмечают эксперты, надо признать, что поставки цветов из Армении не очень большие. Ну и последнее. Король Великобритании Карл III с юмором отреагировал на инцидент, произошедший во время посещения продовольственного банка в Северной Ирландии. Инцидент произошел в Ньюкасле. В какой-то момент на пиджак монарха попал помет, пролетавший мимо чайки. Карл III рассмеялся и отклонил предложение одного из присутствующих накинуть поверх испачканного пиджака пальто. «Все в порядке», — сказал монарх и добавил, «по крайней мере, это не попало мне на голову». И еще курсы валют на сегодня. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. А далее первая смена Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 4 минуты 10-го. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ну все, я за Карла теперь вдвойне спокойно.
1: Вообще.
2: Разобрались в самом начале, что жив-здоров, теперь еще и богатым будет.
1: Да, еще и похихикал.
2: Случалось такое вот, да? Падало сверху.
1: Нет.
2: Нет? Вот поэтому ты и не богатый, Рит. Вот. Ну ничего страшного, у тебя это все впереди.
1: Я все придумала.
2: Да. Еще у нас в первой смене будет фейк-контроль. Можно быть богатым на сертификат 5000. Или, может быть, термокружку, термочашку, как говорят некоторые эксперты.
1: Да-да.
2: Будет спорт, физкульт, привет. Есть что обсудить. Были события, как минимум, в европейском футболе. Так что не пропустите все на Ретро-ФМ. Ну а сейчас, Хэдэуэй, давайте подвигаемся ритмично.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Начинаем планировать этот четверг, 21 мая, так чтобы вот все по красоте было. День обострит противоречия и конфликты, однако новый нестандартный взгляд на ситуацию, да еще и ваша интуиция, помогут в решении задач дня.
2: Овны, стойкость вам сегодня пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
1: Тельцы, неправильно понятые намерения близких людей могут привести к разногласию.
2: Близнецы, используйте способность глубинного понимания сути сложных идей.
1: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве.
2: Вы можете проявлять инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
1: Девы, постарайтесь завершить какую-то часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачной.
2: Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
1: Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы бороться за место под солнцем.
2: Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас.
1: Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах.
2: Водолей, вконтакте. Так, с людьми будьте находчивы, оригинальны, ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
1: Рыбы, если вы готовы вложить силу в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
2: А мы сейчас организуем спорт.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Давайте начнем с нашего футбола. В чемпионате России прошли первые переходные матчи. Акрон обыграл Ротор благодаря дублю Беншимола 2-0. А Динамо Махачкала победила Урал со счетом 1-0. Гол махачкалинцев вышел спорным. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию. В общем, там было неоднозначно. Но будут еще и ответные матчи. Динамо и Шварц, Динамо Москва, подпишут контракт в ближайшие два дня. Говорят, что зарплата будет где-то 1,5–1,7 миллиона евро. Ну, посмотрим. Послушаем и потом официально обязательно вам сообщим. Астон Вилла выиграла Лигу Европы. Хотя нет, не так. Сначала я надену кепку с автографом Артема Дзюбы. Астон Вилла выиграла Лигу Европы, разгромив Фрайбург в финале 3-0. Эмери, тот самый Эмери, выиграл этот трофей уже в пятый раз в карьере. Да, рекорд. Испанец вошел в элитный клуб-тренер с 5 победами в Еврокубках. Артем, а ты говоришь тренеришка. Что ж, продолжим. УЕФА анонсировал изменения в отборе на Евро и Лиги Нации. С 28 года в Лиге Нации будет 3 дивизиона по 18 команд. В отборе на Евро 2 лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка по аналогии с Еврокубками. Далее. КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф. 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель. Да, новый рекорд. И, кстати, РПЛ тоже установил новый рекорд. Вот после пандемийных времен. Так что нормально. Люди возвращаются. Спорт возвращается на стадионы и арены. Ну и финальная новость из НХЛ. Вегас обыграл Колорадо 4-2. Повел 1-0 в серии финала Западной конференции. Павел Дорофеев забил 10-й гол. И, кстати, лидирует в гонке снайперов Кубка Стэнли. А у Валерия Нищушкина второй гол в плей-офф. Будем следить за нашими парнями, сообщать вам все новости спорта. Ну а сейчас будем слушать Сиси Кэтч.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро FM.
1: На часах 9.20. Не все еще мы рассказали вам. Да-да-да. Ну, мы продолжаем общаться, знаете, на что? На тему чая или кофе. Во-первых, хочу напомнить, что у нас есть голосование. И я вижу, что еще не все те, кто даже отписывался и писал какие-то комментарии, оставили свой голос. Пожалуйста, проголосуйте. Для нас это важно. У нас бойня здесь идет. Мы хотим подвести итог.
2: А да. Ты когда-нибудь, вот думал ли ты, что люди, которые не отписываются, они, может быть, просто интроверты? Ну, не хотят общаться.
1: Объяснись, пожалуйста.
2: И для них Нижний Новгород, просто спасибо городу, подготовил такую пушку, такую бомбу новость. Рассказываю. В Нижнем Новгороде открыли кофейни для интровертов. Это пространство, его разделили на мини-зоны, где помещается только один строго человек. Вот. Ну, конечно, тут немножечко есть, ну, странненького, потому что со своего места можно просто наблюдать за другими через стекло, но ни в коем случае не общаться, чтобы в личное пространство, в твое, не заходили другие люди. Я сразу почему-то вспомнила кусочек из «Грязных танцев». Я уже говорила, один из моих любимейших фильмов, там, где, помнишь, это мое пространство, это твое пространство. Ты не заходишь за мое пространство. Идеально.
0: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне делать?
5: Действуйте.
7: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
7: Новые серии.
10: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
7: В среду и четверг в 18.10.
8: Да.
7: На канале ТВ-центр.
11: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
17: Новые серии. Завтра в 18.40. На солнце.
18: Категория 6+.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
2: «Да!»
11: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
3: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
18: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня Международный день чая. Это мы и обсуждаем, кто какой любит, не любит, кто больше любит чай или кофе. Ну да, но как самое... беседы строятся.
2: Да, самое главное, мы хотим от вас узнать, вот какие, знаете, самые нелепые фразы для чаепития. Как мы говорили утром самым. Типа, ой, а ты что, 2 килограммчика набрал, да? А ты с конфетами точно чай
1: Правильно,
2: пьешь?
1: Что чай, да, пустой пьет.
2: Да, да, да.
1: Евгений, всем хорошего дня. Утром чай. А вот часов в 8 вечера цикорий. В редком случае кофе. Ну, кстати, вот, не знаю, в 8 вечера, наверное, очень мало людей уже пьют кофе. Некоторые переживают, что сна не будет. Хотя есть исследования, которые говорят, что кофе не прогоняет сон, а больше усиливает концентрацию. И вот если вы хотите заснуть, то просто быстрее заснете благодаря ему.
2: У нас есть 2 сообщения по поводу разговоров. Значит, во-первых, Ирина нам пишет, как-то был период, когда пила много чая с бергамотом. Приятница на работе постоянно говорила, ой, а бергамотишься, столько нельзя пить чай.
1: Хорошо.
2: Хороший пример.
1: Роман пишет, кофе с корицей, forever. Роман Берлин принимается.
2: Далее Сергей говорит, что в процессе чаепития не рекомендуется говорить о политике. Мне кажется, вот если честно, вообще не рекомендуется говорить о политике. Там что чай пьешь, что бегаешь.
1: Если пьешь Эрл Грей, можно поговорить про королеву. Или про Карла III в данном случае. Да, мы про него сегодня прям целое утро говорим.
2: Да, друзья, присылайте нам свои сообщения. Очень хочется узнать. Ну, давайте какие-нибудь прикольчики. Вот с чего не стоит начинать чаепитие? Или кофе пить тоже можно, например. Даже какао пить. С какой фразы? Давайте вместе хихикать над этим.
1: Девять тридцать. Новости. Вадим Ривман.
3: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, в России хотят ужесточить контроль за детским питанием. С инициативой выступило движение «Здоровое Отечество». По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре сейчас содержат опасные пестициды. Сейчас закон запрещает только вещества из списка. Новые смеси и добавки в регламенты не попадают и остаются таким образом вне контроля. Общественники предлагают изменить подход. Любое вещество должно считаться токсичным, пока не доказано на его безопасность именно для детей. Инициативу уже направили на рассмотрение правительства. Учебный год в ряде регионов России необходимо завершить досрочно из-за аномальной жары и отсутствия кондиционера в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он добавил, что до официального окончания учебного года буквально несколько дней, поэтому досрочное завершение занятий не скажется на образовательном процессе. Рубль, который укрепился накануне до рекордных значений за 3 года, может начать ослабевать уже в июне-июле. Прогнозируется существенный рост объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Об этом заявили «Известиям» эксперты. Движение рубля в будущем во многом будет зависеть от продолжительности ближневосточного конфликта. Чем дольше закрыт Армузский пролив и чем выше цены на энергоресурсы, тем крепче российская валюта, подчеркнули аналитики. В России могут установить ежегодную федеральную выплату к юбилеям совместной жизни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш. Сумма будет зависеть от количества прожитых вместе лет. За 5 лет брака предлагают выплачивать 5000 рублей, за 15 – 15 000, и так до 20 лет. Далее суммы растут. 30 тысяч за четверть века вместе, 40 тысяч за 30 лет и 100 тысяч за 50 лет совместной жизни. Православные верующие отмечают сегодня Вознесение Господне. Праздник считается одним из самых древних и важных для православной церкви, символизируя завершение земного пути Иисуса Христа. В этот день христиане посещают храм, готовят специальные пироги. Дата празднования всегда зависит от Пасхи. Каждый год его отмечают через 40 дней после главного праздника для православных. Его особенность заключается в том, что каждый год Вознесение Господне выпадает на четверг. Это связано с тем, что Пасха всегда приходится на воскресенье. И еще назову курсы валют. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: московских часах 9:38. Саша, Рита, первая смена на местах. Хиты. О, сколько хитов еще будет. А вот фейк-контроль сегодня только один.
1: Он такой у нас один. Друзья, звоните, будем получать подарки. У нас есть сертификат Marketplace на 5 тысяч, на 3 тысячи. У нас есть наша любимая термокружка. А всего-то нужно просто догадаться, что из того, что мы говорим, правда, а что ложь. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, у нас на связи Майя, Южно-Сахалинск. Прием, прием.
2: Прием, прием. Здравствуйте. Доброе утро, страна. И добрый вечер, Южно-Сахалинск, Сахалин и область.
1: Да. Большущий привет тем, кто уже заканчивает работать.
3: Да, а скажите, сколько у вас сейчас времени?
2: У нас уже 18 часов почти.
3: Круто.
1: Не кофейное прям уже время.
3: Да, закончили работу. Ну, давайте тогда договоримся и под конец рабочего дня выиграем с вами что-нибудь. Ладно?
2: Давайте, я надеюсь.
3: Все. Тогда давайте, у нас есть три темы. Выбирайте. Тарантино, Марс или селфи?
2: Давайте селфи.
3: Приняли. Отлично. Ну и мы зачитываем вам факты. Первый факт. Первое фото в формате селфи было сделано в 1839 году. Правда или ложь?
2: Думаю, что правда.
3: Это правда! Американский химик Роберт Корнелиус установил камеру у витрины своего магазина, открыл затвор и простоял так неподвижно около 10-15 минут и, собственно, сделал первый в истории автопортрет. Идем дальше.
1: Выкуси Пэрис Хилтон. Статистика показывает, что в среднем люди тратят 1 минуту в день на съемку селфи. Правда или ложь?
2: К сожалению, правда. Мне кажется, что да, вот сейчас это стало очень заразным.
1: Хорошо. В принципе, ход мысли правильный, но они тратят намного больше. Минимум 7 минут. Поэтому здесь это было выдумано.
3: Так, далее. Селфи составляет не менее 4% от всех фото, снимаемых за день. Правда или ложь?
2: Предыдущий ответ был неправильный. Да. Значит,
1: этот...
2: Значит, этот тоже правильный. Ну, то есть, смотри, да, я думаю, что 4%, наверное, да.
3: И это действительно правда. А бывает и чаще, если честно, чем 4%. У некоторых весь телефон завален.
1: А ну-ка, телефоны на стол выложили. Да, сейчас мы свою статистику проведем.
3: Итого у нас 2 из 3. Это 3000 рублей сертификат на Marketplace.
1: Хорошо так, под конец рабочего дня. И дела важные сделали, и на Retro.fm дозвонились, и приз получили. Майя, у вас
2: любимое
1: все складывается
2: радио.
1: Как надо. Да, пусть вообще по жизни вам вот так везет, как сегодня в эфире первой смены. Дэвид Шмот на Retro.fm. Давайте послушаем.
0: Фейк-контроль.

0: столице 9.51. Хочется напомнить о том, что сегодня четверг. Маргарита, а что это значит?
1: А это значит завтра пятница.
0: А еще это значит, что кинопремьеры.
1: Кинопремьеры, и мы расскажем о них очень скоро, да. Потому что у нас киноскоп сегодня будет.
0: Обязательно. Очень мы продолжаем скоро общаться на тему чая, кофе, кто за что, продолжаем голосовать, да. И общаться на тему чаепития. Вот что совершенно неуместно обсуждать в рамках чаепития.
1: Напишите нам по этой теме, а мы обязательно прочитаем чуть попозже.
2: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: ЛИЭС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице уже 10, это первая смена. Поговорим об актуальных новостях, про кино и про музыку. Новости в первой смене. Вадим Ривман, просим.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, стихия испытывает на прочность жителей российских регионов. Заливает юг страны, подтоплены дома в Ингушетии. Уровень воды в реках приближается к критическим отметкам. В горах сели и камнепады. На Ставрополье, в Кисловодске со склона хлынул мощный грязевой поток. Движение транспорта фактически парализовано. Накануне сильные дожди обрушились и на Армавир в Краснодарском крае. Угрозы для жителей пока нет, эвакуация не требуется. Российские средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами страны минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей. Несколько беспилотников ликвидировали над Республикой Калмыкия, Республикой Крым и акваторией Каспийского моря. В этом году в России расширили поддержку студенческих семей, об этом пишет ТАСС. Сохранено детское пособие при превышении дохода не более чем на 10%. Эта мера позволит не терять выплаты 231 тысячи детей. С 1 сентября семейные студенты получат первоочередное право на отдельные комнаты в общежитиях. Увеличено пособие по беременности для студенток очной формы. При этом единой федеральной ежемесячной выплаты для студентов-родителей пока нет. Также отсутствует налоговый вычет за съем квартиры и общая компенсация оплаты детского сада. Депутаты продолжают работу над этими вопросами. Тихоокеанский флот отмечает сегодня 295 лет со дня основания. Это морской щит российских дальневосточных рубежей. Он считается одним из крупнейших объединений ВМФ России. В составе боевые корабли и суда обеспечения, ракетные подводные крейсеры, атомные и дизельные подлодки, морская авиация. Моряки и тихоокеанцы выполняют задачи как внутри страны, так и за ее пределами, участвуя в международных учениях. Ну и последнее. Сочинские фермеры срезали первую гроздь бананов, выращенных в России. Эксперимент признали удачным. По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. Уже на четвертые сутки после срезки плоды желтеют, готовы к употреблению. Благодаря этому вкус ярче, а питательных веществ больше. Теплицы площадью 6 соток каждая заложили в сентябре прошлого года. Две из них находятся в Сочи, еще одна в Сухуми на базе Института сельского хозяйства Абхазии. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. И еще курсы валют. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Что ж, начинаем финальный час этой первой смены на Ретро-ФМ, где мы подведем итог все-таки, кто нас больше слушает, любители чая или кофе. Мы поговорим о кино. Сегодня день кинопремьеры, об этом ни в коем случае нельзя забывать.
3: Да, и, конечно, еще обсудим ваши смешные, нелепые, веселые комментарии про то, что вот какой самый неуместный разговор в рамках чаепития. Об этом тоже пишите, обязательно все обсудим.
0: И еще для вас устроим нейрохит. Беспроводные наушники достанутся одному из слушателей.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг, 21 мая. Слушаем внимательно, фиксируем, планируем и улетаем в успех. День обострит противоречия и конфликты, однако новый нестандартный взгляд на ситуацию и интуиция помогут в решении задач дня.
2: Овны, стойкость вам сегодня пригодится, но постарайтесь не впадать в консерватизм и не бойтесь перемен.
1: Тельцы, неправильно понятое намерение близких людей могут привести к разногласию.
2: Так, близнецы, используйте способность глубинного понимания сути сложных идей.
1: Раки, будьте готовы к быстрому принятию решений и старайтесь оставаться на позитиве.
2: Вы можете проявлять инициативу, если готовы отстоять свою правоту и побороться за возможность сделать по-своему.
1: Девы, постарайтесь завершить какую-то часть большого проекта. Вторая половина дня для этого будет особенно удачно.
2: Весы, время после обеда посвятите долгосрочному планированию или разработке серьезных проектов.
1: Скорпионы, вам стоит действовать решительно, когда вы будете готовы бороться за место под солнцем.
2: Стрельцы, вас могут занимать сегодня новости и события, которые происходят далеко от вас.
1: Козероги, во второй половине дня подходящее время, чтобы напомнить должникам об их обязательствах.
2: Водолей, в контактах с людьми будьте находчивы и оригинальны. Ваш дружелюбный настрой найдет отклик.
1: А рыбы, если вы готовы вложить силы в работу, то сама жизнь организует вам мягкую помощь.
2: И просыпайтесь, ребята. Сегодня четверг, значит, пятница. Уже завтра.
0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Киноскоп, где мы с Ритой рассказываем вам о киноновинках этой недели, которые именно сегодня выходят в кинотеатр.
1: Да, мы, Саш, посмотрели за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и сейчас немножко поговорим о фильмах, на которые, по нашему мнению, стоит сходить в кино. Итак, я на самом деле решила пройтись по мультфильмам и взяла мультфильм «Тень» 6+. Вот, это не такое загадочное, знаете, как может показаться «Тень». Это кличка котика.
2: Все проще.
1: Да, хотя после встречи этого котика, даже кошечки, с бродячим котом Скотти, как раз начинаются загадки, приключения. О чем мультик? Сейчас расскажу. Бродячая жизнь кота Скотта рушится при появлении домашней кошечки по имени Тень. Ну, конечно, мужчины и женщины, инь и янь, кот и кошка. В общем, даже если они коты. В общем, их совместное путешествие оборачивается большим приключением. Но когда Скотти получает шанс вернуть его желанную свободу, выбор между и дружбой, и подругой, а может быть даже и любовью, оказывается совсем непростым.
0: Да, звучит интригующе. Ну а я, если честно, не смог пройти мимо новинки от, возможно, самого стильного режиссера современности Гая Ричи.
1: О, да.
0: Да, дождались. Фильм называется «Грязные деньги», ну там ограничение 18+. По словам критиков, зрителей ждет вот типичный Гая Ричи. Там ловкий монтаж, сногсшибательные локации, костюмы стильные, такой мачизм, если позволите. Актерский состав тоже очень крут. Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Роза Пайк. Вообще, многие уже не впервые снимаются у именитого режиссера, так что можно смело сказать, что кино будет качественным и исполнено настоящими профессионалами.
1: Круто, 100% надо посмотреть. У нас и мультик, и классный фильм. Ну что, друзья, ходите на хорошее кино и

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Между тем, мы подняли тему утренних напитков. Ну, почему утренних? В принципе, любимых. Чай или кофе. У нас даже было голосование. Через минуту скажу, каковы результаты. А пока посмотрим, что люди пишут. Самые уместные, самые неуместные фразы во время чаепития. Может быть, какие-то интересные истории. А может быть, этот напиток принес вам какую-то особую ценность в жизни. Вот этими тоже можно историями делиться. За чаем неуместно обсуждать борщ и котлеты, пишет Николай. И здесь не поспоришь ни секунды.
2: Вадим пишет, во время чаепития нельзя обсуждать теме кофе пить. Вадим из Гамбурга нам написал. Ну, как бы, чтобы не изменять, знаешь.
1: Ну, как бы, да. Тут как кошки и собаки, наверное. Галина, меня друзья называют чайный алкоголик, потому что часто пью чай. Кофе для меня не существует. Вот не люблю.
2: Далее. Ирина нам пишет. За так называемым чаем обсуждаем все. Производственные дела, политическое, личное. Это, знаете, как кто-то вышел дымку хватить, а у нас чайку откушать. Вот. Сижу в комнате номер 13. Постоянно у меня народ тусуется всякий. Поэтому моя комнатка называется «Кабачок 13 стульев», а меня ласково называют «Водокрут 13». Вот такое вот.
1: Интересное прозвище.
2: Вот. Самая фраза частая на работе – «Чай, буш». Именно так. «Чай, буш».
1: Первый или второй? Я про буш. Так, ребята, подводим итог.
2: Давай, да подожди, мы... подожди. Я должна вздохнуть.
1: Мы просили голосовать
2: сердцем. У меня чай сейчас, если что, греется. Я сейчас его буду пить уже где-то третий раз за утро.
1: Это невероятно, но проценты разделились 51-49.
2: Кто?
1: А ведь я же могу и соврать. Но я скажу правду. Чай 51, кофе 49.
2: Чай!
1: Торжествуйте!
2: Мы торжествуем!
1: Люди в пакетиках. Да-да-да. Да не, ну, конечно. Мне кажется, так и есть. В принципе,
2: а этот напиток даже дети пьют.
1: Ну, просто чай-то дети пьют, а кофе да, употребляют далеко не все, в том числе да, у кого там с давлением всякие тоже истории. Он все-таки более, мне кажется, распространенный вид напитка. Поэтому, чайники, поздравляем с праздником.
2: Спасибо.
1: Обязательно устройте себе сегодня фирменное классное чаепитие, возможно, даже с чем-то очень вкусным.
2: Вот я сейчас
1: до лета
2: займусь.
1: Еще целая неделя, даже 10 дней, поэтому можно пока толстеть, а уже потом, там, если что, вот эти все задачи будете перед собой ставить по простройность. Вот. Спасибо вам за активное участие и за то, что голосовали. Правда, для нас это было очень важно. Ну, а мы не прощаемся, потому что у нас в этом часе еще будет нейрохит.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте.
7: Больше версий.
10: А ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
7: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочку.
13: Отлично.
7: В среду и четверг. 18.10.
13: Да.
7: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: изначальной договоренности. Вот, ну и все, как бы отдали.
1: А можете разрезать, да? Спросили,
0: ну, просто,
1: как бы,
0: да. И потом каждому человеку приписали плюс $10 за то, что им порезали кусочек торта.
1: То есть на 8, да, там 10 погуляли, на 8
0: тысяч. Да, да, да, да, да. Вот, 110 долларов, на 11 человек, получается, было 11 кусочков
1: торта. А вы умеете деньги в жизни зарабатывать?
0: В конце-то концов. Вот, ребята, естественно, все это выложили в соцсети. А дальше мне нравится окончание истории, потому что ресторан написал, сказал, они очень сожалеют, и пересчитал по 5.
1: Достойно. Человечно. «10.30. Новости от Вадима Ривмана. Можете не платить. Все нормально, мы с ним договорились».
2: Это точно. Доброе утро, всем привет. Итак, посадку пассажиров по биометрии на международные рейсы запустят не с 1 июня, как планировалось ранее, а позже. Об этом сообщил замгендиректора по IT аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин. Речь идет о проходе в чистую зону регистрации и выходе на посадку. При этом аэропорт договорился с Центром биометрических технологий проработать возможность использования биометрии и при пограничном контроле. Тестирование пройдет в этом и в следующем году в Пулково и Шереметьево. В эксперименте задействуют рейсы между Москвой и Петербургом. Позже к проекту смогут подключиться другие аэропорты и авиакомпании, кроме Аэрофлота, при условии технической готовности инфраструктуры. Сервис остается добровольным и не отменяет предъявление паспорта при досмотре. Специалисты продолжают отработку технологий, чтобы исключить возможные сбои. Новые сроки запуска обещают назвать дополнительно. ЧП в Лобне. Сегодня рано утром там прогремел взрыв в жилом доме. Инцидент произошел на улице Калинина. Взрывной волной разрушило одно из перекрытий. Под завалами погибли 2 человека. Госпитализированы 5 жильцов. 2 квартир, 2 из них дети. Жителей соседних подъездов временно эвакуировали. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку. Обстоятельства чрезвычайного происшествия в Лобне уточняются. На месте работают оперативные службы и следователи. Вакцина против редкого штамма Эболы появится не раньше, чем через 6-9 месяцев. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Пока одобренных препаратов и методов лечения против этого штамма нет. Число предполагаемых случаев заражения уже возросло до 600. Погибли 139 человек. Эксперты отмечают, что вспышка, вероятно, началась около 2 месяца назад и продолжает набирать обороты. Ну а ранее сообщалось, что российские специалисты направляются в Уганду для расследования вспышки. Сервисы аренды электросамокатов предложили включить в систему общественного транспорта. Идея в том, чтобы объединить кикшеринг с городскими маршрутами в единую цифровую платформу. Пассажиры смогут оплачивать поездки через транспортные приложения и в перспективе получать скидки при пересадке с автобуса на самокат. Инициатива пока находится на рассмотрении. Еще курсы валют: доллар 70.95, евро 81.98. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Нет. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Что, просыпаемся вместе с вами, обсуждаем актуальные новости, сообщаем о киноновинках, а иногда даже и поем.
2: И здесь это сейчас будем делать мы все вместе. Вот так, не связано, я сказала о том, что у нас будет нейрохит, зато связано, скажу, беспроводные наушники.
1: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
2: Наш атлет преодолел все препятствия.
1: Ну, каким-то чудом!
2: 23-24-883. Код Москвы 495. Звоните!
0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
8: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга». Напиток, который объединяет.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Итак, принимаем столицу. Глеб на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Глеб,
2: здравствуйте.
0: А вы поющий человек, скажите?
1: Ну да, так, немного.
0: Я спросил, поющий или пьющий, Рит?
2: Поющий. Была бы пятница, ты бы спросил пьющий.
0: Глеб, завтра тоже позвоните, я новый вопросик для вас подготовлю. Ну а сейчас мы для вас подготовили нейрохит даже в двух версиях. Куплет-припев, если с первой подсказки угадываете беспроводные наушники, со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Вы как, настроены на победу? Споем? Угадаем?
1: Давайте.
0: Очень известная песня и такой же исполнитель. Известный и любимый миллион. Вот прям народный исполнитель. Слушаем.

0: Мне обработка.
1: Мне тоже понравилось, да, необычно.
0: Скажем так, она вообще не похожа.
1: Ну и вот чуть-чуть, если физкультурности добавить, конечно, этому треку, может быть, стало бы понятнее. Ну а так, честно говоря...
0: Вот вообще другой
1: вообще
0: человек.
1: Вообще как отдельный хит получился, да. Не всегда нейросеть
0: удается.
1: Да,
0: я даже
1: так
0: не знаю, как подсказать. Ну, так, чтобы не в лоб, а вот... А вы вообще фляги любите делать?
1: Я уже с физкультурой почти переборщил.
0: Ну да.
2: Что делать?
0: Вообще спорт, там, любите фляги делать какие-нибудь?
2: Ой, ну, так, тренажер не дал.
0: Тренажер, жалко, не фляги, конечно.
1: Ну, сальто хотя бы делали.
0: Сальто, может, какой-нибудь, нет?
2: Не знаю.
1: Никаких дам, если нет. Вот кто может это петь? Да, три, два, один.
0: Тогда вторая подсказка.

0: Это было хорошо. Это было интересно. Да, да, и пусть не так ритмично танцевально, как в оригинале, но тоже очень стильно, круто. И хочется послушать целиком. Что ж.
1: Кто это?
0: Глеб. Я бы сказал так, имя этого человека вот по количеству букв совпадает с вашим. Как Глеб, только не Глеб.
2: Ну, это плюс-минус, не слушает никак круг моих догадок.
1: Ну, давайте, ну, да, мы уже подсказали, кто у нас на эстраде сальтухи крутит.
0: Три, два, один.
1: Спортсмен, девушек любит.
0: Итак, ответ.
3: А я девушек люблю, я их вместе соберу.
0: Главный физкультурник страны Олег Газманов в оригинале исполняет «А я девушек люблю». Хотя и эта версия нейросети, я думаю, появится в том числе в наших соцсетях, потому что мы бы эту песню послушали еще раз. Да. Глеб, вам спасибо. Вот мы как будто договорились, да что, завтра опять звонить.
1: Да, мы вас будем ждать.
0: Поговорим, да-да-да, разыграем, и в следующий раз вы точно уйдете от нас каким-то классным подарком. Ну, а сейчас тот самый классный заводной и такой немного морской хит от Олега Газманова.

0: завершении первой смены на Retro FM CC Catch продолжает предлагать прыгнуть в ее автомобиль и умчать. А за рулем, наверное, уже будет Антон Веселов. Да, именно он продолжит эту славную музыкальную дорогу. Ну, а у нас что? У нас четверг удался. На все 100 и киношку обсудили. Чаевники победили кофеманов. 1%. 51 на 49 проголосовали. Вот так иногда бывает. Ой, а в пятницу что будет?
1: Это наша победа, мы будем праздновать.
0: У нас большие гости.
1: Ой, слушайте, вообще, мы очень-очень довольны. Но тут, видимо, именно гости, потому что по одному они как неразлучники. Это невозможно. К нам придет наша самая, ну просто одна из самых любимых пар отечественного шоу-бизнеса. Да. Давай вместе. Это Валерия!
0: И Иосиф Пригожин. Да-да-да, будем ждать вместе всей семьей. Завтра с 10 до 11 можно уже настраиваться, придумывать вопросики. Конечно, мы будем не только общаться, но и играть с нашими гостями. У вас будет возможность выиграть что-нибудь в фейк-контроле. В общем, развлечемся по полной программе, поговорим о новинках, которые выходят у них, послушаем любимые хиты, проверенные временем, да и просто, я уверен, приятно вместе проведем эту пятницу.
2: Реклама.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская, 3.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мне кажется, наши дети должны уважать нас хотя бы за то, что мы закончили школу без интернета и искусственного интеллекта. И каждый из нас достоин, чтобы про него сказали «Daddy cool, крутой папаш». Это в Бонни-М в половине двенадцатого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Правительство сегодня рассмотрит ряд важных экономических вопросов. Среди основных – повышение привлекательности долгосрочных вкладов для населения. Программа с участием государства действует в стране с 2024 года. Добровольный накопительно-сберегательный продукт позволяет формировать капитал для долгосрочных целей. Например, на прибавку к пенсии, покупку недвижимости, образование детей или в случае непредвиденных обстоятельств. По последним данным Центробанка, в программе долгосрочных сбережений уже участвуют более 11 миллионов россиян. В России могут снизить действующую госпошлину за биометрический загранпаспорт. Сейчас она составляет 6 тысяч рублей. Законопроект подготовили в Госдуме. По мнению депутатов, сумма существенная для многих россиян, поэтому они выбирают документ старого образца, при этом их используют не все страны. Также МВД предложило внедрить механизм ускоренного оформления загранпаспорта на общих основаниях. В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия. Запрет, введенный за последствия атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация округа. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, в городе прогремело несколько взрывов, погибли два человека, есть раненые. Им оказывается необходимая медпомощь. А в Ростовской области при отражении атаки дронов вспыхнули два лесных пожара, они уже потушены. В школьный курс информатики могут включить темы, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Минпросвещении. На занятиях учеников научат правильно составлять запросы для нейросети, расскажут о различных видах машинного обучения. Особое внимание уделят информационной безопасности и аспектам работы с языковыми моделями. За 50 дней через всю Россию по стране продолжает колесить театральный поезд. Это масштабный проект, который объединяет лучшие творческие коллективы. По пути состав будет делать остановки в больших и малых городах. Там пройдут театральные фестивали, в рамках которых артисты из разных регионов представят свои спектакли. Культурно-просветительская инициатива приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. И в завершении выпуска о валюте. На этот четверг доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Алле. Примерно с таким настроением сегодня ждем выходных. Ну и отмечаем День чая, друзья. Такой сегодня праздник на календаре. Всех любителей чая поздравляю. Вы слушаете Retro FM. Совсем скоро у нас Рики и Повери. Группа Кис и комбинация в Москве. 11 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
1: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
1: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
1: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: важно, какие звуки издает эта самая Амора. Главное, что она, Амор-любовь, то есть, есть в наших жизнях. И пусть пикает. Ничего, потерпим как-нибудь. Правда же, друзья? 11.56. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
13: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
15: Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: квартет Абба, Михаил Шпутинский и Сандра.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Последствия паводка устраняют в селении Хумала. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, из-за обильных ливневых дождей поднялся уровень реки Камбелеевка. Возникла угроза подтопления и обрушения участка берега, на котором расположена ферма. В 7 домах было нарушено газоснабжение. Под угрозой разрушения оказался водопровод, обеспечивающий село водой. К работам привлекли 12 единиц техники. В настоящее время бригады предприятия засыпают грунт и устанавливают блоки для отвода воды. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Кроме того, на всех водных объектах города специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб из озер. Новый светофор появился во Владикавказе на пересечении проспекта Коста и улицы Братьев Газдановых. На оживленном участке его установили по предписанию госавтоинспекции, чтобы сделать пешеходный переход заметнее и безопаснее для горожан. Как сообщает спецэкосервис, отличительная особенность светофора – постоянное мигание желтым светом. Такой сигнал не запрещает движение, а заранее предупреждает водителей об опасности, побуждая их снизить скорость. Отдых на Черноморском побережье для детей из Северной Осетии в этом году заменят на санатории Кавказских минеральных вод. Об этом на заседании Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила первый замминистра труда и соцразвития Анжела Мамаева. Решение по поручению Сергея Миняйло было принято из-за неблагоприятной экологической обстановки в районе Туапсе. В регионе для детей из социально незащищенных семей будут доступны 9 стационарных организаций отдыха. Летняя оздоровительная кампания охватит около 24 тысяч детей. Православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников – Вознесение Господне. В этот день вспоминают события, произошедшие через 40 дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. События, согласно Евангелию, символизируют завершение земного пути Христа и его восхождение на небеса. Сегодня во всех православных храмах Северной Осетии пройдут торжественные службы. На Вознесение также принято поминать усопших. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Постигло.

пахнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: любим делать по утрам, когда прозвенит будильник. Нет, не засыпать обратно, друзья. Ну что, мы любим слушать первую смену на Ретро FM. Вот правильный ответ. Завтра с 7 до 11 игры с классными подарками, новости, тем для обсуждения, шутки от Саши Светловой Рицуотиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет певица, народный артист России, просто красавица Валерия. Не проспите, не пропустите. 7 до 11. Первая смена на Ретро FM.
1: Реклама. Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уоин Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
6: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
7: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Да, неуловимая какая-то Алена получается. Ну, можно, кстати, у Клёна спросить, где же она. Хотя это, кажется, из другой песни. В Москве половина первого с новостями на Ретро-ФМ. Дмитрий Королёв, день добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Мошенники не смогут звонить россиянам по одноразовым сим-картам. Как пишет российская газета, власти внесут во второй пакет антифрод законодательства норму, согласно которой договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от сим-карты. Для обычных абонентов никаких обременений не будет. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит, что хочет отказаться от услуг связи. Учеников школы в Севастополе после обрушения балкона перевели на дистант. Такие данные привели в правительство региона. Там отметили, что учебный год в таком формате завершат все классы. Но и напомню, обрушение балкона в одной из школ города произошло накануне. Травмы различной степени тяжести получили 9 учащихся. Все они были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Ну и известно, что здание было капитально отремонтировано в прошлом году, после ЧП заведено 2 уголовных дела. В одном из районов Бурятии ввели режим повышенной готовности. Там из-за обильных дождей с берегов вышла река. Вода затопила больше 10 приусадебных участков. Под угрозой оказались и социальные объекты. Дом культуры, детский сад, больница и здание местной администрации. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и возможный ущерб. В Уфе состоялось открытие улицы имени Владимира Жириновского. Торжественная церемония прошла в рамках мероприятия к его 80-летию. Как передает АС, Владимир Жириновский стал первым российским политиком, чей юбилей по указу президента отмечает вся страна. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате. Устанавливаются памятники основателю ЛДПР, его именем называют улицы. Подавляющее большинство россиян в июне будут отдыхать внутри страны. Наибольший рост спроса наблюдается на курорты Крыма и Краснодарского края. Помимо этого, у туристов растет интерес к крупным городам и туристическим центрам. Как пишет РИА Новости, в топ-5 популярных направлений для отдыха в России в июне вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Так, американский доллар сегодня на отметке 70 рублей 95 копеек, единая европейская 81 рубль 98 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Yeah!

0: Друзья, если трава шелестит, а вы в ней лежите, срочно проверяйте, не начальник ли подкрался незаметно с вопросом, а почему на рабочем месте? Ну и просыпайтесь, конечно. Вы слушаете Ретро FM, совсем скоро у нас Sting, ансамбль «Синие птицы» и группа Ace of Base в Москве, 12:42.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdfisteatr.ru. Категория 6+.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282. 282.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Между прочим, Нью-Йорк был ведь когда-то столицей США. Ну, правда, недолго, 5 лет в 18 веке, но нью-йоркеры, так называют себя коренные жители, до сих пор, кажется, уверены, что живут в столице. Про английского мужчину в Нью-Йорке Стинг спел в 12.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой Retro FM.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артроз и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, срок месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60 всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: впереди Dire Straits, Сиси Кичи, песни из бриллиантовой руки.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: «Я люблю тебя». Все любят меня. Что дальше? Нет, но я серьезно, ее действительно любят все, особенно те, кто в 80-х именно под ее песни встречался, влюблялся, женился. Ну и далее по списку. Сандра на Retro FM в 13.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Shocking Blue, Дмитрий Маликов и Black.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Ну, не поддается счету количество вариантов перевода этой песни. Ну, я скажу так, тут и Шизгара, ах, это Шизгара, и Камбару, мы поспешили к Амбару, и, конечно же, хрестоматийные три гада. Вообще, это Shocking Blue, которые были у нас в половине второго. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Такая рекомендация финорганизациям поступила от Центробанка. Как сообщается на сайте регулятора, мониторинг следует делать ежедневно. Это должно, в частности, предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путем. В ЦБ отметили, дополнительные меры не коснутся физлиц, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении и источниках дохода. В Молдавию лучше не ездить, по крайней мере пока. Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, соотечественникам рекомендуют взвешивать все риски и оценивать целесообразность посещения республики, так как это небезопасно. По ее словам, под надуманным предлогом наши граждане подвергаются там многочасовым процедурам проверки и допросам, фиксируются случаи задержания заведения на них уголовных дел. Из-за аномальной жары в школах Вологды сократили уроки. На такой режим перевели 31 учебное заведение в областной столице. При этом, как уточнили в городском управлении образования Вологды, администрации школ сами решают, сколько длятся уроки, ориентируясь на погоду. При этом в законодательстве страны нет прямого требования сокращать рабочий день из-за жары, однако работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда. Самодельный декор ведет до штрафа. Россиян могут наказать за украшение клумб во дворе композициями из покрышек или бутылок. В частности, автопокрышки являются отходами 4 класса опасности, так как могут выделять вредные для почвы и атмосферы вещества. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для декора их использовать запрещено. Штраф может составить до 2000 рублей. Сгорели на работе, отправляйтесь в сон-туры. Необычную услугу предлагают в Ярославской области. Там туристам могут спать и отдыхать в гамаках и гулять по лесу. А шеф-повара готовят ужины, после которых, как отмечается, легче заснуть. Гостей ждет убаюкивающий бокс, маска для сна, аромасаше, беруши и патчи. Даже подушку можно выбрать под настроение. Лаванда для расслабления, мята для легкой прохлады и гречиха для комфорта шеи. Я валюсь. В конце выпуска доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: звездах и суперзвездах. Теперь мы слушаем не только их песни, но и слушаем о них самих. Как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Обо всем этом и многом другом каждую субботу с часу до двух дня на Ретро-ФМ рассказывает Юрий Гурьянов в своей программе «Ю». Он рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Друзья, не пропустите программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
4: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
5: Звоните 773300.
4: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
6: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: наступает то самое время, когда мы становимся счастливей. Уже через несколько минут в нашем эфире Филичита. На Ретро-ФМ, собственно, целый час ваших приветов и поздравлений. Собственно, жду их. Пишите, звоните. В Москве 13:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
5: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: В Москве 14.00 на Ретро FM. Пели чита, самый счастливый час на свете. Милости просим, друзья.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Последствия паводка устраняют в селении Хумала. Как сообщает пресс-служба республиканского водоканала, из-за обильных ливневых дождей поднялся уровень реки Камбелеевка. Возникла угроза подтопления и обрушения участка берега, на котором расположена ферма. В 7 домах было нарушено газоснабжение. Под угрозой разрушения оказался водопровод, обеспечивающий село водой. К работам привлекли 12 единиц техники. В настоящее время бригады предприятия засыпают грунт и устанавливают блоки для отвода воды. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Кроме того, на всех водных объектах города специалисты Роспотребнадзора проведут отбор проб из озер. Новый светофор появился во Владикавказе на пересечении проспекта Коста и улицы Братьев Газдановых. На оживленном участке его установили по предписанию госавтоинспекции, чтобы сделать пешеходный переход заметнее и безопаснее для горожан. Как сообщает спецэкосервис, отличительная особенность светофора – постоянное мигание желтым светом. Такой сигнал не запрещает движение, а заранее предупреждает водителей об опасности, побуждая их снизить скорость. Отдых на Черноморском побережье для детей из Северной Осетии в этом году заменят на санатории Кавказских минеральных вод. Об этом на заседании Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила первый замминистра труда и соцразвития Анжела Мамаева. Решение по поручению Сергея Миняйло было принято из-за неблагоприятной экологической обстановки в районе Туапсе. В регионе для детей из социально незащищенных семей будут доступны 9 стационарных организаций отдыха. Летняя оздоровительная кампания охватит около 24 тысяч детей. Православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников – Вознесение Господне. В этот день вспоминают события, произошедшие через 40 дней после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. Событие, согласно Евангелию, символизирует завершение земного пути Христа и его восхождение на небеса. Сегодня во всех православных храмах Северной Осетии пройдут торжественные службы. На Вознесение также принято поминать усопших. Курс доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс евро 81 рубль 98 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: пошли, пошли. Сообщения многие подписаны, это радует, но есть и не подписанные. Вот, друзья, вот пока не подпишитесь, к сожалению, нет никакого способа прочитать или передать привет. Поэтому подписывайтесь обязательно. Ольга Шеметила из Краснодара поздравляет свою подругу Ларису Липаткину из Пятигорска с днем рождения. Желает отличного настроения, исполнения желаний и девичьих хотелок. Вот так, да вот. Дима передает привет своей тете Яне из Орехово-Зуево. Поздравляет с наступающим днем рождения дочери. Ну, а Алексей из Зеленограда поздравляет свою маму Светлану Анатольевну Правдину с днем рождения. Желает крепкого здоровья, душевного спокойствия, безграничного счастья. Я тебя очень люблю, пишет Алексей.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Дмитрий передает привет своему брату Дмитрию с пожеланием здоровья. Вместе мы все преодолеем. Евгений передает привет лучшему отделу закупок МЭП. Привет, хорошего дня моим дорогим коллегам, пишет Евгений, Марии и Александру. Ольга из Белгорода передает привет и лучики своей любви мужу Константину, который сейчас находится в командировке в Норильске. А вам, дорогие ведущие, так-так-так, и слушатели этого прекрасного радио РТФМ, счастья, радостных событий, тепла и изобилия. Ольга, спасибо. Очень приятно. Семья Соколовых из Уфы поздравляет мужа, отца и дедулю. Олег Соколов, с днем рождения, желает здоровья, счастья, больших успехов на садовом участке. Мы его все очень любим. Ну и, наконец, Оля передает привет сестре Оксане и своей подруге Анютке Толстовой и желает им всего хорошего и удачи во всем.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Приветы и поздравления, друзья, филичите на Ретро-ФМ. Начинаю читать, собственно. Дети, внуки, вообще все родные и близкие поздравляют самую замечательную, добрую, любимую мамочку и бабушку Надежду Анатольевну Чернышову с 75-летием, с юбилеем. Желают отменного здоровья, никогда не болеть. Ты нам всем нужна очень. Мы ценим, безгранично любим тебя за добрую душу и сердечность. С днем рождения! Вот буквально хором кричат дети, внуки и все родные. Так, Нина Козлова передает привет всем кондитерам Богородского хладокомбината. Ну, а Марина из Иваново поздравляет с днем рождения Ольгу Круглову. Желает добра, счастья, радости, удачи и, конечно, здоровья. Продолжим совсем скоро.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включи.

0: From Sarah with Love, это Сара Коннор. Ну, а у нас сейчас будет From Viola и with Love, да? Так, что это у нас? Нет музыки, сейчас все будет. Так, друзья мои, что я имею в виду? Я имею в виду, конечно же, ваши сообщения. Виола из Омска с любовью передает привет своим мужчинам, мужу Андрюшке и сыну Коляшке. Я вас очень люблю, пишет Виола. Нина передает привет всем кондитерам Ногинского хладокомбината. А Юлия Шнейдер передает привет самой лучшей закройщице Татьяне Федоровой, швейному цеху Олла из Екатеринбурга. Шьем классные изделия. Так, это пошла какая-то уже реклама, Юля. Ну, в общем, передает она всем привет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

внуки, Сережка, Ромка, Артемка из Раменского передают привет дорогим деду Леше и бабуле Лене в город Заравшан. Очень скучаем, пишут внуки. Дмитрий Елисеев передает привет Татьяне Валерьевне Шевченко, своей учительнице по рисунку и живописи. Друзья из Ногинска передают привет Диме. Вот, наверное, Дима у нас, у них в Ногинске единственный. Ну, ладно, пусть будет так. Ну и, наконец, Елена передает привет и наилучшие пожелания постоянным слушателям Ретро-ФМ Элине и Елене из поселка Степное Саратовской области.

0: Да, слышите, такие летние мотивы в музыке, уже такие отпускные. Ну вот, собственно, Любовь из Луганска передает привет отпускнице Валентине Ивановне Кимарской и желает хорошего отдыха. Папа Владимир из Зеленограда поздравляет своего сына Матвея с днем рождения, желает ему отличного здоровья, успехов в спорте, учебе, поздравляет маму Светлану, что родила такого прекрасного сына. Иван Кузитенко из Евпатории передает привет в пасмурную, собственно, Евпаторию, желает всем солнечного настроения. Ну и, наконец, Алиса из Орехово-Зуево передает привет папе Глебу и Гордею.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
6: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Валентина из Мюнхена передает привет дорогой подруге Ольчке из Москвы. Хорошего тебе рабочего дня и удачи во всем. Поздравляет, вот пишет, поздравляет, непонятно с чем. Видимо, с хорошим днем. Так, идем дальше. Ольга из Ижевска передает пламенный привет в город Муром Титалу Мамаян, самому замечательному мужчине. Ольга Мотовилова передает привет своей маме Тане в село Краснознаменка Красногвардейского района Республика Крым. Ты лучшая, ма! Скучаю и скоро приеду в гости, пишет Ольга.

0: Группа Queen завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Гузель поздравляет молодую коллегу ГКУ Центра финансовой отчетности Катюшу с днем рождения. Желает успехов во всем, исполнении всех желаний, благополучия, здоровья. А Лам поздравляет свою подругу Зину Долгошееву с прошедшим днем рождения. Главное, пишет Ал, не возраст, а теплый, уютный дом и детский смех. Желание жить и любить. Ну, кто ж спорит? Так, жена Оля, привет из Хабаровска. Огромное спасибо моему любимому мужу Максиму за установку теплицы. Он самый лучший. Ну и, наконец, Оксана из солнечного Сочи. Передает привет в город Кисловодск. Татюшке, Горощук и Надюшке Клаповой. Ну так вот. Ну что, друзья, завтра, как всегда, продолжим с 2 до 3 дня. Ваши приветы, поздравления, все это в Феличите на Ретро-ФМ. Самое главное, не забывайте подписываться, и будет вам счастье.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
6: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса! Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Роберто Дзанетти, более известный нам итальянец как Саваш. Кстати говоря, вот этот сингл известный «Only You» вошел в легендарный альбом «Tonight» 84 года и, между прочим, получил похвалы от конкурентов. По сути, группа Pet Shop Boys, ребята назвали его одним из лучших альбомов в истории. «Tonight», еще раз, 84 года. Ровно оттуда эта песня «Only You». Дальше много хорошего разного музыкального. Я тоже присоединяюсь ко всему этому. Рядом с вами буду слушать красивую музыку здесь в эфире Ретро-ФМ. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов. Несколько часиков здесь побуду.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Смоки на Retro FM Living Next Door to Alice. Песня про соседку по имени Элис. Видимо, хорошую соседку имели в виду, раз такую песню чувственную написали, красивую. Вежливая, видимо, это Элис со всеми здоровается, наверное. По ночам не шумит, телевизор громко не включает, в подъезде не мусорит. Тоже хочу таких соседей. Понимаю, что почти невозможно. Ну ладно, хотя бы помечтать. План четвертого в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Угрозы нехватки топлива на фоне ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэнерго держит этот вопрос на постоянном контроле. При этом он добавил, в каких-то районах действительно может сокращаться производство, но это связано с сезонными профилактическими работами. В целом, как добавил Песков, весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой базой. В свою очередь, в самом Минэнерго сообщили, нет дефицита топлива и для проведения сезонных полевых работ. Антимонопольщики нашли способ сдержать цены на рыбу. По мнению ФАС, необходимо сократить число посредников на этапах добычи, переработки и продажи. При этом, как отметили в ведомстве, также прорабатывались меры по снижению зависимости цен на рыбу от логистики, в частности, за счет увеличения объемов перевозок по льготным железнодорожным тарифам с Дальнего Востока. Деньги за внуков. В Кировской области бабушкам и дедушкам будут платить за уход за детьми. По данным ТАСС, инициатива сегодня была одобрена депутатами Саксобрания. Как отметил глава региона Александр Соколов, один из старших членов семьи может официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Соколов добавил, такая мера должна снизить нагрузку на молодых родителей и поддержать рождаемость, позволяя матерям быстрее возвращаться к работе. Устного экзамена по истории у 11-классников не будет. Об этом во время горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в этом году, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Однако он напомнил, что с 28 года его будут сдавать ученики 9 классов. Тест по истории станет уже третьим в списке обязательных. Планируется, устный экзамен по истории в 9 классах будут проводить в феврале. Но еще на тему образования. Образцовая, допустимая и недопустимая трехуровневая система оценки за поведение будет введена в российских школах с нового учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, при выставлении оценки педагоги будут учитывать несколько критериев. В частности, соблюдение школьниками дисциплины, социальные взаимодействия, а также личностные качества. И о валюте. На этот четверг доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Крис Ри, Блю Кафе, Ретро ФМ. Ну, по поводу маршрутов наших с вами, они, конечно, разные, но есть что-то общее. Движемся в одном совершенно верном направлении. Наш пункт называется «Пятница», пункт назначения пока что из самых ближайших. Ну, совсем немного осталось ждать. Where are you going to? 'Cause I gonna go with you.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
4: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. Проектная декларация можно ознакомиться на сайте dom.rf.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Получилось? Ну, почти. Ну, еще немножечко. И буду как Dire Straits. Walk of Life. Кстати говоря, песня британской рок-группы Dire Straits могла вообще не выйти. Дело в том, что продюсер альбома Brother in Arms в 85 году хотел убрать ее из трек-листа, представляете? Но музыканты отстояли песню, и она в итоге стала вообще одним из главных хитов коллектива. А вот что точно выйдет в любых условиях, это утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM. Каждый будний день с 7 до 11 призы, подарки, новости, интересные обсуждения, важные шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, конечно, музыка любимая. А еще завтра, в пятницу, в гости к первой смене придет певица, народная артистка России, просто красавица Валерия. Не пропустите, не проспите, будьте любезны. Ну и меня, кстати, тоже не пропускайте. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тут с вами сижу сегодня вечером, музыку классную слушаю.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну вот и все. Смотрите, еще уже 4 часа дня в Москве. Скоро с нами Берлин. А Наталья Ветлицкая, Тина Тернер.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, планируется создание словарей, глоссариев, а также разработка орфографических и терминологических материалов. Будут усовершенствованы цифровые инструменты, включая переводчики, образовательные сервисы и речевые технологии. Особое внимание уделят распознаванию и синтезу речи, автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу на родном языке. К реализации проекта подключится Фонд цифрового развития осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники в Партизанском переулке. Специалисты отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки в пострадавших домах. Кроме того, гражданам, обратившимся за возмещением ущерба, произведены единовременные денежные выплаты. Мэрия города напоминает, что предоставление выплат осуществляется в заявительном порядке. Пострадавшие, их представители или члены семей погибших до 10 октября могут обратиться в городскую администрацию, МФЦ, либо подать заявление через портал госуслуг. Дорогу в объезд селения Нагир капитально отремонтируют. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. По данным ведомства, участок, построенный почти 50 лет назад, не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и интенсивности движения транспорта. В ходе ремонта планируется укрепить дорожное полотно, провести работы, которые повысят пропускную способность, а также обеспечат высокий уровень безопасности движения. Сроки проведения работ будут определены в ближайшее время. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Аслан Джоев стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования проходили в Тбилиси. В них приняли участие более 200 спортсменов из 27 стран. Джоев выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над соперником из Латвии. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: знаю. Не знаю. Насчет короля, конечно, надо думать. А зарплата высокая, скажите, пожалуйста. А соцпакет есть? А отпуск в теплые края предоставляется? Ну, не обязательно в теплые края. Можно в какие-нибудь другие хорошие края тоже. Можно даже не края. А вообще серединочка тоже иногда хороша бывает. Что-то как-то все в сторону отпуска свалился. А, кто знает? Скажите, напишите там, пожалуйста, хорошо быть королем или как? Черкните, пожалуйста, в чатике RetroFM, если будет время. И если есть специалисты, конечно, в таких вопросах. А мы пока будем встречать следующих талантливых. Виа Самоцветы скоро, певица Мадонна и Modern Talking на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я уже здесь. Всем отличного четверга. Всем RetroFM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
11: А что мне делать?
12: Действуйте.
10: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
14: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
15: Неограниченный круг подозреваемых.
16: Это очень круто.
10: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
16: Отлично.
10: В среду и четверг в 18.10.
16: Да.
10: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
19: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
20: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Вся жизнь впереди, или как мы ее еще иногда называем, не надо печалиться. Все правильно. Вот, кстати, еще один пример. Когда были сомнения по поводу будущего хита в свое время, в 74 году, руководитель «Самоцветов» Юрий Маликов, он вообще не был уверен, что эта песня нужна в репертуаре. Ну, вроде как легкомысленная, непонятная. Но песня-то мгновенно ушла в народ и до сих пор там, в народе. Ну, в смысле, здесь, в народе. И на Ретро-ФМ, конечно. Дождались 16 часов и 30 минут в столице. С актуальной информацией Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юра, привет. Всем добрый день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал визит Владимира Путина в Китай насыщенным и максимально результативным. Главы государств подписали совместную декларацию о новом импульсе для развития двусторонних отношений во всех возможных областях. Визит, как обычно, прошел содержательно и результативно, подчеркнул Дмитрий Песков. Напомню, Владимир Путин находился в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая. В Госдуме подготовили законопроект о защите добросовестных покупателей жилья. Предлагается изменить правила возврата недвижимости после признания сделки недействительной. Если суд решит вернуть квартиру прежнему владельцу, сделать это можно будет только после полного возврата денег покупателю. Регистрацию жилья по решению суда хотят разрешить только при наличии документов, подтверждающих возврат средств. Авторы инициативы заявили, что изменения должны повысить доверие граждан к рынку недвижимости. Великобритания за год одобрила 93% заявлений россиян на гостевые визы, а спрос вырос на 10%. С марта прошлого года по март текущего одобрено почти 48 тысяч заявлений, всего подано более 50 тысяч. Россия осталась на 10-м месте в топ-20 стран с самым высоким спросом на британские гостевые визы. Лидируют с огромным отрывом Индия и Китай, около половины миллиона заявлений в год. В июне цены на новые автомобили в России не вырастут, а дилеры к концу месяца предложат дополнительные скидки. По прогнозу Автостата, ждать снижения цен на официальные машины не стоит из-за краткосрочных колебаний валюты. Но нынешний курс рубля благоприятен для альтернативного импорта. Вторая половина июня – удачное время для покупки. Дилеры будут закрывать квартал и выполнять планы продаж. В апреле продажи новых легковых машин достигли рекордных 117,5 тысяч, а в мае ожидается около 110 тысяч автомобилей. Житель Южной Каролины вернул чужой выигрышный лотерейный билет и спустя 2 месяца сам сорвал крупный приз. Мужчина нашел билет на заправке и отдал управляющему магазина, который вернул его законному владельцу. Тот был так благодарен, что американец интуитивно почувствовал свою скорую удачу и через 2 месяца выиграл 586 тысяч долларов, это около 43 миллионов рублей. Свою историю надеется использовать как пример того, что честность возвращается. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: На Ретро FM DJs Tragedy. Трагедия. Ну, не знаю, насколько большой трагедией считают проигрыш денег для себя звезды, которые приходят в шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Но мне кажется, им это очень нравится. Ну, в смысле, звездам нравится проигрывать деньги в пользу слушателей Ретро FM. Итак, каждое воскресенье в 13:00 в шоу «Дорогие гости» действительно появляются звезды шоу-бизнеса, кино и телевидения и спорта. Им приходится просто отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые присылаете вы, наши слушатели. И если «Дорогой гость» отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, то, пожалуйста, отправляйте ваши вопросы на наш сайт retrofm.ru в соответствующий раздел. А в ближайшее воскресенье, в конце этой недели, в шоу «Дорогие гости» придет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папанаишвили. Не пропустите, включайте RetroFM в 13:00, скучно точно не будет.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
7: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» «Республика Северная Осетия Алания». Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
8: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282 282-282.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Это знаменитый голландский диско-проект Stars on 45 и знаменитые попурри на хиты The Beatles, в основном 81 года. Ну, чтобы обойти, кстати говоря, строгие авторские права того времени, продюсер использовал не оригинальные записи Beatles, а нанял голландских певцов, которые, ну, по-простому имитировали голоса ливерпульской четверки, такие вокальные двойники. Кстати, хорошо получилось. Вполне себе и Ринго старый, Пол Маккартни, Джордж Харрисон. Кого-то забыл. Ну, конечно, Леннона. Так, очень похоже, правда. А вот здесь я, кстати, не могу понять, это Shocking Blue или кто? Помогите, спасите, выручайте. Кто еще здесь присутствует? Или Бонни М? Мне кажется, все смешалось в голове. Так, друзья, вот такая веселуха и даже больше ждет нас с вами в том числе впереди, потому что это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Много красивой разной музыки. Сегодня в четверг, 21 мая.
1: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-749. 72-67.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот многие фанаты и поклонники Криса Ри знают, что вот этот знаменитый хит «Джозефина», британский музыкант посвятил своей старшей дочери, которая родилась в 83-м году, Джозефине. Ну, а поскольку детей у него двое, и есть еще дочь Джулия, то он, в общем-то, эту традицию продолжил, и позже на своем уже тоже успешном альбоме «The Road to Hell» записал еще одну песню, соответственно, назвав ее Джулия в честь своей младшей дочери. Такой хороший папа. А и музыкант, и талант, да и вообще, собственно говоря, откуда ни глянь, со всех сторон. У нас много таких талантливых. В ближайшее время будем наслаждаться красивой музыкой прямо здесь, в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас продолжается что? Да, четверг, пока не пятница. Пятница завтра.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
12: «Да!»
11: в самом сердце нашей огромной Родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Это дуэт Maywood, It's a Different World. Конечно, конечно, этот мир очень разный. Кто-то зарплаты ждет, чтобы за ипотеку заплатить, а кто-то, чтобы вот сломал всю голову, не знает, куда бы съездить лишний раз, куда бы денег потратить, чтобы такое купить. С завистью, да, сказал сейчас? А мне не получается по-другому просто, извините. Зато, друзья, у нас у всех есть ретро-ФМ, а еще и новости в эту секунду. В 17.30 в Москве с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юр, добрый вечер. Всем привет. В Кремле заявили, что топливный баланс России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в каких-то районах производство может сокращаться. Это связано в том числе с сезонными профилактическими работами. Однако в целом рисков с обеспечением топлива нет. Минэнерго держит вопрос на постоянном контроле. Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией по силе Сибири-2. В Пекине подчеркнули, что взаимодействие идет в соответствии с принципами взаимного уважения и взаимной выгоды. Российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином также подтвердил готовность продолжать бесперебойные поставки энергоресурсов. При этом пока нет четкого понимания сроков реализации проекта, но основные параметры согласованы. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. Речь идет о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание рекомендовано обращать на характерные признаки подозрительных транзакций как для физических, так и для юридических лиц. Дополнительные меры контроля не затронут граждан, которые могут документально подтвердить свое финансовое положение и законность происхождения средств. Госавтоинспекция Москвы проведет трехдневный рейд «Велокурьер» с 22 по 24 мая. Инспекторы будут напоминать курьерам о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам, использовать защитную экипировку и соблюдать ПДД. В прошлый раз в марте за три дня рейда составили более 4500 административных материалов. Напомню, в Подмосковье недавно ввели полный запрет на движение и парковку электросамокатов, кикшеринга в Солнечногорске, Лобне и Раменском. 81-летнюю американскую стримершу задержала полиция во время трансляции. Все из-за ложного вызова. К ее дому приехали около 20 машин, 5 спецназовцев и дроны. Сама пенсионерка позже рассказала, что никогда не чувствовала себя более защищенной и даже назвала событие веселым. Полицейские вели себя уважительно, аккуратно, обращались с оборудованием и старались не попадать в кадр. А стримерша была известна благодаря стримам по игре Minecraft. Стримы также обязательно продолжатся. И я расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 70 рублей 95 копеек. Евро 81 рубль и 98 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Поп-дуэт «Якида» был создан, кстати, участником другого известного шведского коллектива, группы Ace of Base, Йонасом Бергреном. Действительно, он спродюсировал их первый и самый успешный альбом «Pride» в 94 году, откуда и вот эта песня «Pride of Africa», и другая, которую мы знаем, любимая «I Saw You Dancing». Так, про музыку обязательно продолжим рассказывать, причем в некоторых ситуациях это будет очень-очень подробно. Ну, если говорить о программе «Ю», которая выходит в эфире «Ретро FM» по субботам в 13 часов дня по Москве, а я ее ведущий, как раз-таки буду вам рассказывать. На этой неделе даже уже знаем про кого. Про короля поп-музыки Майкла Джексона. Много всяких подробностей интересных, естественно, его самыми яркими хитами, может быть, не очень известными нам песнями, но очень важными для него самого, да и вообще для всех. Меня зовут Юрий Гурьянов. Встретимся в программе «Ю» в субботу в 13:00 прямо здесь на Retro FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская 3. Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг 34».
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это знаменитая песня «Say, Say, Say». Это, кстати, не единственный дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона, хотя и, наверное, самые известные. Чуть раньше, просто, ну, примерно за год до этого, вышла другая совместная работа, о которой знают поменьше. Нет, фанаты, конечно, знают, естественно, о существовании другой этой песни. Она называется «The Girl Is Mine». И, скажу вам по секрету, в эту субботу, в час дня на Retro-FM в программе «Ю» мы ее послушаем, вот ту самую другую песню. Не только ее, конечно, много чего еще хорошего будет про Майкла Джексона. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 17 часов и 56 минут.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб Cyber X ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Новости. В магазинах «Упаковочные материалы» всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
6: ЛИС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: столице 18.00. Скоро с нами Билли Джоэл, бравый Валерий Сюткин и певица Сиси Кетч.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, планируется создание словарей, глоссариев, а также разработка орфографических и терминологических материалов. Будут усовершенствованы цифровые инструменты, включая переводчики, образовательные сервисы и речевые технологии. Особое внимание уделят распознаванию и синтезу речи, автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу на родном языке. К реализации проекта подключится Фонд цифрового развития осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники в Партизанском переулке. Специалисты отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки в пострадавших домах. Кроме того, гражданам, обратившимся за возмещением ущерба, произведены единовременные денежные выплаты. Мэрия города напоминает, что предоставление выплат осуществляется в заявительном порядке. Пострадавшие, их представители или члены семей погибших до 10 октября могут обратиться в городскую администрацию, МФЦ, либо подать заявление через портал госуслуг. Дорогу в объезд селения Нагир капитально отремонтируют. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. По данным ведомства, участок, построенный почти 50 лет назад, не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и интенсивности движения транспорта. В ходе ремонта планируется укрепить дорожное полотно, провести работы, которые повысят пропускную способность, а также обеспечат высокий уровень безопасности движения. Сроки проведения работ будут определены в ближайшее время. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Аслан Джоев стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования проходили в Тбилиси. В них приняли участие более 200 спортсменов из 27 стран. Джоев выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над соперником из Латвии. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: кстати, по поводу белых ночей. Несмотря на то, что официально вроде как с 11 июня по 2 июля в Питере, да, будут они, но на самом деле уже сейчас, в конце мая, ночь северная становится светлыми. И, конечно, не только в Санкт-Петербурге, но и много где на севере. Хочу. Хочу в белые ночи. Все, надо заглянуть будет обязательно в ближайшее время. В общем, ждите меня. Белые ночи, никуда не уходите. Приеду, наверное, к вам. Постараюсь, во всяком случае. Дальше, для всех городов вещания Ретро FM, Тото Кутуньо, Владимир Высоцкий и Рики Мартин. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошего вечера, четверга.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
5: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18.40 на «Солнце».
6: Категория 6+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: важное хотел сказать.
1: Прямо что-то вертелось в голове.
0: А, естественно, друзья, утреннее шоу «Первая смена», о нем хотел напомнить. Каждый будний день с 7 до 11 игры, подарки крутые, темы интересные для обсуждения. Конечно, юмор, Саша Светлова, Рит Субботиной, музыка любимая, само собой. А еще прямо завтра, в эту пятницу, в гости к «Первой смене» придет певица, народная артистка России, просто красавица Валерия. Не проспите, не пропустите. Ну а прямо сейчас не пропустите, пожалуйста, новости. Ну вот они, собственно говоря. В Москве 18.13. Далее с информацией Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
2: Юра, привет. Всем добрый вечер. Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть, до 270-285 в неделю. Российские туристы смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР, а общий объем перевозки увеличивается на 20-22%. Более половины рейсов выполняется из Москвы, но заметно растет доля Дальнего Востока. Появились и новые направления: Дзимусы, Циньхуандао и Далянь. Аватор рассчитывает, что продление безвизового режима вкупе с доступным авиасообщением позволит в полтора раза увеличить турпоток в Китай. Законопроект о легализации криптовалют в России доработают ко второму чтению на следующей неделе. Концепция ограничивает для инвесторов вывод криптовалюты с российского кастодиального кошелька на некастодиальный за рубежом. Более либеральные условия только для участников внешнеэкономической деятельности. Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут покупать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных в пределах 300 тысяч рублей в год. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено. В соцсетях распространился фейк об обязательном подтверждении личности через мессенджер Макс при покупке билетов на электричке. На самом деле все немного иначе. Гендиректор РЖД лишь сообщил, что с сентября льготники смогут покупать билеты с проверкой личности через национальную платформу как опция. Никаких заявлений об отмене альтернативных способов оплаты не было. Минцифра неоднократно подчеркивала, что использование Макс остается добровольным. Москвичей предупредили о приближении осенней погоды. На следующей неделе в столицу придет похолодание. Ведущий специалист ФОБСа Евгений Тишковец сообщил, что в начале недели ожидается полярное вторжение. В понедельник пройдут кратковременные дожди, ночью плюс 8-11 градусов, а днем не выше 12-15, что соответствует норме сентября. При этом сегодня до конца дня из-за жары в Москве возможны грозы. Культовый голливудский режиссер и сценарист фильма «Таксист» Пол Шредер сообщил, что его бросила и девушка. 79-летний режиссер рассказал, что пытался исследовать ее алгоритмы и границы откровенности, но она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на протоколы. Когда он продолжил настаивать, виртуальная девушка завершила разговор. Шредер также высказался о гипотетическом продолжении «Таксиста», где герой столкнулся бы с подобными отношениями. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: знаете, как могло бы быть? Между прочим, и хорошо, что так не стало, вот так заранее просто скажу, Валерий Леонтьев, оказывается, мог бы быть никаким не исполнителем, известным, хорошим. А он мог связать свою жизнь с океаном, потому что готовился поступить в Дальневосточный университет на океанолога в свое время. А позже подал документы в Иркутинский горный институт. Ну, смотрите, как в итоге все хорошо сложилось. Он решил дарить нам музыку. А мы этому только рады. Подарил так подарил, что называется. До сих пор с нами остаются подарочки. Причем не только от Валерия Леонтьева. Уже в самое ближайшее время готовимся принять Bad Boys Blue, поющие гитары. И будет еще кое-какой музыкальный сюрприз. Буквально через 3 минутки. Дождитесь. В Москве уже 18 часов и 41 минута. Программа
1: с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
7: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Bad Boys Blue, A World Without You. Мир без тебя. Так, сейчас немного побудете без меня, ладно, договорились? Но очень важно это понимать. Музыка остается классная, и ведущий тоже еще один отличный. На работу пришел, это Олег Орлов. Встречайте его уже в следующем часе. А меня встречайте в следующем... Сейчас, подождите, смотрю в расписание. В следующем году. Да, в следующем году. А, ой, нет, я же не то посмотрел, это новогоднее. Нет, вот. Ну все, завтра, как я и думал. Все, обязательно завтра приду. Как же я без вас-то? Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до пятницы.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела?
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Правильное решение – ломбард «Сапфир». Хорошие условия – ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60. Всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ». Уже сегодня. Московская 3.
9: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM, Владикавказ, 54 11 00.

0: Есть те, кто как мантру готов повторять чье-то имя, а есть люди, которые очень хорошо запоминают лица, но почему-то очень плохо помнят имена. Правда, это нисколько не мешает дальнейшему общению, тем более, что можно перезнакомиться еще раз и развить свои отношения. Особенно в такой день, как сегодня, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Общайтесь, так сказать, и разнообразно развивайтесь, друзья. Музыка Ретро-ФМ в помощь. Это дуэт «Дуэта Girls». Далее в нашем эфире Леон Рос, Андрей Губин и группа «Смоуки». 19:15, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем приятного музыкального вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Как известно, настоящая любовь не та, что выдерживает долгие годы разлуки, а та, что выдерживает долгие годы близости. Но иногда бывает полезно расставаться, хотя бы ненадолго, правда. Многие этого опасаются, как героиня этой песни, например. И ее, в принципе, понять можно. Лиан Росс на Ретро FM. В Москве 19.30. Самые последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство одобрило повышение лимита страховки по длинным рублевым вкладам и счетам эскроу. Страховое покрытие по депозитам на срок более 3 лет вырастет с 1 400 000 рублей до 2 миллионов рублей. До 2 миллионов рублей повысится сумма выплаты по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от года до 3 лет. По счетам эскроу, открытым для сделок с недвижимостью и долевого строительства, лимит увеличится с 10 миллионов до 30 миллионов. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эти решения будут способствовать росту долгосрочных инвестиций в экономику. МВД и Минтранс к 2028 году обеспечат государственную регистрацию электросамокатов с установкой номерных знаков. План также предусматривает обязательную маркировку средств индивидуальной мобильности, подтверждающую их соответствие требованиям безопасности к 2030 году. Кроме того, в этом году ведомства и региональные власти должны утвердить планы развития инфраструктуры для электросамокатов и их интеграции в городские транспортные системы. Продажи китайских подержанных автомобилей в России за 4 месяца выросли на 45,5% до 105,5 тысяч машин. Доля китайских брендов на вторичном рынке достигла почти 6%. Самыми распространенными оказались Chery, Geely и Havell. В структуре перепродаж свежих автомобилей 22-25 годов выпуска доля китайских машин составляет почти 40%. Среди электромобилей на вторичке доля китайских марок 1,5%, а среди подключаемых гибридов почти 4,5%. В Кировской области ввели зарплату бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками до 3 лет. Новую меру поддержки инициировал губернатор. Размер выплаты зависит от возраста матери. Если первенец рожден женщиной до 24 лет, пособие составит до 45 800 рублей. При возрасте 25 лет и старше до 38 200 рублей. Финальная сумма рассчитывается индивидуально с учетом дохода пенсионера. Выплату назначат, если родители работают, учатся очно или ведут бизнес, а ребенок состоит на учете в местной поликлинике. Российские стилисты назвали необходимые модные женские вещи на лето этого года. В грядущем сезоне советуют носить фигурные головные уборы, которые можно трансформировать по своему усмотрению, например, со вставленной по краю проволокой. Также в списке туфли-перчатки из мягких материалов, облегающие ногу как вторая кожа, акцентные сумки разных форм и размеров, легкие брюки и прозрачные предметы гардероба, рубашки, платья и юбки. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 70 рублей и 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Некоторые песни, как люди, уже при первом знакомстве вызывают симпатию. Вот и этот хит из 90-х из таких дорогих гостей в музыкальном эфире Ретро-ФМ. А каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. В гости к нам приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта. Отвечают на неожиданные, подчас смешные вопросы, которые задаете вы, наши дорогие радиослушатели. Если дорогой гость отвечает неверно, он расстается со своими деньгами, а вы, друзья, можете забрать их себе. Интересно? Ну тогда оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет танцор и хореограф, один из самых известных преподавателей танца в России, Евгений Папунаишвили. Не пропустите! Включайте Ретро-ФМ в воскресенье в 13:00. Скучно не будет!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ Айти». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ Айти» на Останок Исаева. Айти – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: 25 и 26 мая на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра состоится концерт лауреата международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов заслуженного ансамбля народного танца Горского аграрного университета «Горец» Республика Северная Осетия Алания. Художественный руководитель и постановщик танцев, народный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат премии правительства России «Душа России» Юрий Алборов. Начало концертов в 18:30. Билеты в кассах театра или на сайте osdefisteatr.ru. Категория 6+.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Говорят, что около 60% всех женщин, в том числе и героини этой песни, любят мужчин накачанных, с кубиками на прессе. Но, как шутят злые языки, в последнее время порядка 60% мужчин с кубиками на животе женщин почему-то не особо жалуют. Хотя это не точно, в смысле, далеко не точные цифры, а приблизительные. Но совершенно точно, что отличная музыка помогает нам расслабляться после напряженного трудового дня. Саманта Фокс на финиш этого часа с нами здесь, на Ретро-ФМ. 19:55 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 вечера в Москве. Статус Кво, Наутилус, Помпилиус и Секрет Сервис ждут нас в начале нового часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, планируется создание словарей, глоссариев, а также разработка орфографических и терминологических материалов. Будут усовершенствованы цифровые инструменты, включая переводчики, образовательные сервисы и речевые технологии. Особое внимание уделят распознаванию и синтезу речи, автоматическим субтитрам, озвучке и закадровому переводу на родном языке. К реализации проекта подключится Фонд цифрового развития осетинского языка. Во Владикавказе завершены аварийно-восстановительные работы после взрыва на складе пиротехники в Партизанском переулке. Специалисты отремонтировали кровлю и заменили оконные блоки в пострадавших домах. Кроме того, гражданам, обратившимся за возмещением ущерба, произведены единовременные денежные выплаты. Мэрия города напоминает, что предоставление выплат осуществляется в заявительном порядке. Пострадавшие, их представители или члены семей погибших до 10 октября могут обратиться в городскую администрацию, МФЦ, либо подать заявление через портал госуслуг. Дороговый объезд селения Нагир капитально отремонтируют. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. По данным ведомства, участок, построенный почти 50 лет назад, не отвечает современным требованиям по грузоподъемности и интенсивности движения транспорта. В ходе ремонта планируется укрепить дорожное полотно, провести работы, которые повысят пропускную способность, а также обеспечат высокий уровень безопасности движения. Сроки проведения работ будут определены в ближайшее время. Водные объекты Владикавказа готовят к открытию купального сезона. Он стартует 1 июня. Как сообщает мэрия, в настоящее время на городской водной станции, бассейнах, на малой водной станции, площади фонтанов и набережной по улице Колка-Кисаева комплектуются штаты спасателей и медсестер. Ведется покос травы, уборка мусора, покраска элементов инфраструктуры. В ближайшее время будут установлены новые навесы для спасателей. Аслан Джоев стал чемпионом Европы по самбо. Соревнования проходили в Тбилиси. В них приняли участие более 200 спортсменов из 27 стран. Джоев выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над соперником из Латвии. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты 81 рубль 98 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как правило, между легкой заинтересованностью и нездоровым любопытством довольно тонкая грань. В любви она так и вовсе еще тоньше. Оглянуться не успеешь, и ты уже, как говорится, по уши. Правда, иногда понимаешь это слишком поздно. Ну, примерно как в этой истории, рассказанной нам Женей Белоусовым на Ретро-ФМ в 20 часов 16 минут по Москве. Далее будем подпевать, причем с удовольствием, Игорю Иванову и Крису Ри. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях танцор-хореограф Евгений Попунаишвили. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
7: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
7: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочку.
6: Отлично.
7: В среду и четверг в 18:10.
6: Да.
7: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Хорошо, когда твой день с поцелуя начинается и им же заканчивается, чего и желает всем слушателям. Ретро-ФМ, Игорь Иванов. А Игорь Акулов познакомит нас с последними новостями на Ретро-ФМ. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Правительство утвердило план по реализации стратегии повышения безопасности на дорогах до 2030 года. Особое внимание уделят расширению опорной сети, модернизации инфраструктуры, строительству обходов, населенных пунктов, увеличению числа полос, возведению развязок и надземных переходов. Активное внедрение цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, поможет выявлять опасные участки. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам тщательно контролировать сроки выполнения всех мероприятий. ФАС призвала нефтяные компании соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо и не допускать необоснованного роста цен. Ведомство напомнило, что для компаний, занимающих доминирующее положение, такие действия являются нарушением антимонопольного законодательства. Сейчас в отношении участников рынка нефтепродуктов рассматривается 11 дел. Производителям также рекомендовано проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдать эти принципы. Власти отложат введение дополнительной платы за потребление международного трафика, включая VPN. Речь идет об объеме свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях. Изначально меру планировали ввести с 1 июня, но теперь сроки переносят ближе к осени или на время после выборов в Госдуму. Операторам нужно больше времени на подготовку, доработку биллинговых систем, настройку распознавания зарубежного трафика и уведомления абонентов. Полноценно реализовать инициативу, по мнению экспертов, возможно только к осени. Врачи перечислили опасные ошибки при использовании кондиционера. Главное – установка слишком низкой температуры, которая отличается от уличной на 10-15 градусов. Из-за холодного потока воздуха люди жалуются на першение в горле, заложенность носа, головную боль и мышечные спазмы. При этом кондиционер не распространяет инфекции, но снижает защиту слизистых, делая человека уязвимее. В нем также может скапливаться пыль, бактерии и плесень, поэтому астматикам и аллергикам нужно быть особенно осторожными. Вьетнам назван самым популярным направлением Азии для летних путешествий. На него приходится 48% всех продаж туров в регион. На втором месте Китай с долей 25%, на третьем Таиланд почти 20%. Индонезию выбирают 5,5% туристов. Эксперты отмечают, что Вьетнам вывел на рынок достойные отели по цене премиальной Турции из прошлого. А Таиланд на этом фоне начинает сдавать позиции из-за выросших цен. Главные фавориты сезона – Нячанг, Дананг и Камрай. И я расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей и 79 копеек. Евро 83 рубля и 27 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Песня из фильма «Бум» звучит на финиш этого часа. Красивая, вдохновляющая песня, что довольно символично сегодня, когда в мире отмечается День музы и вдохновения. Праздник, который посвящен творческим людям. Считается, что в этот день муза посещает каждого, открывая путь к искусству. В этот день рекомендуется прислушаться к себе, найти время для творчества и не упустить свою музу. Она же ведь где-то рядышком. Только руку протяни. В Москве без 5:09. Далее нас планирует посетить муза танца. Для вас, друзья, с 21:00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Retro FM. Золотая коллекция диско-хитов последних десятилетий в уникальном миксе. Все самое зажигательное и танцевальное ждет впереди. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера.
1: Реклама.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Летний кинотеатр.
7: Уличные камины во дворе.
6: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
7: Звоните 77-33-00.
6: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Как известно, есть два типа людей. Одни поднимают настроение, другие – давление. Ну, уверен, что эта песня Сабрины подняла нам настроение. Мужчинам уж точно. У кого-то, не исключено, немного и давление подскочило. Если вы, к примеру, вспомнили видеоклип, снятый на эту песню. И если не смогли усидеть на месте и пошли в пляс. Собственно, в этом-то и цель вечеринки Retro FM. Отдыхать активно, потренировать немного организм, движение – жизнь. А давление обязательно придет в норму. Совсем скоро этому поспособствует Дмитрий Маликов и группа Беллини. В столице 17 минут 10. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего танцевального вечера всем!

0: Если вы активно подпеваете группе No Mercy, а то и слегка пританцовываете под этот, вроде бы, не самый торопливый, но в то же время зажигательный ритм, значит, с настроением у вас все в полном порядке. Это не может не радовать. Значит, вечеринка Retro FM свою главную функцию выполняет. 21 час 41 минута. Время московское. Далее продолжим отдыхать под Мэдисон Авеню и группу Любе. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь на нашем танцполе.
1: Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе поговорим об одном очень известном артисте, о самом настоящем короле поп-музыки Майкле Джексоне. Как все начиналось, как рождались легендарные хиты и что у них общего с Альбано, расскажу уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Напиток Добрый, кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

правильно, друзья. Подвергайте все сомнению, особенно в таких вот жизненно важных ситуациях. Не верю я, не верю, что большинство из вас до сих пор по окончании трудового четверга тревожат мысли о работе. Уж давно пора от них отдохнуть. Будем считать, что они уже унесены куда-то прочь легким майским ветерком, а мысли о хорошем, добром, приятном и веселом нам добавляют песни любимых артистов. Уже в следующем часе на вечеринке Ретро ФМ продолжим, а этот завершаем под самый известный хит группы «Планета Икс», 2156 столица. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.

0: and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up.
1: Милые дамы, если ваш мужчина храпит по ночам, постарайтесь не обращать на это внимания. Ну, просто постарайтесь. И не торопитесь его будить. Вполне возможно, что ему просто снится, что он котик, и его гладят. 22.17, столица. Привет всем, кто пока еще не собирается ложиться спать, всем, кто отдыхает на вечеринке Ретро ФМ. Я Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 12+.

Вот, друзья, копнули исторический пласт диско-музыки начала 80-х, музыки британской для разнообразия. Но что сегодня во Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития весьма актуально. Продолжим общаться посредством отличной музыки и, так сказать, разнообразно развиваться на танцполе вечеринки Ретро-ФМ. Далее под лучшие хиты и Тайпа, и группы «Мираж» в столице 22-42.

Каждому человеку нужен подход. Некоторых лучше обойти сразу. Но некоторых обойти не получится, как ни старайся, если этот человек предназначен тебе самой судьбой, как в истории героини этой песни. Группа «Антик» совсем скоро на танцполе вечеринки «Ретро ФМ» сменят Рафаэла Карра и Наталья Ветлицкая. 23:15. В столице меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем танцевального вечера!

Если вы не можете простым человеческим языком объяснить, что вы делаете, вы, вероятно, делаете что-то не то. Но при этом можете смело говорить, что это ваше личное дело, и оно никого не касается. Как делает это, в частности, героиня этой песни, шведская певица Ардис на вечеринке Ретро-ФМ в столице 2342.

часов, двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

практически никогда не унывающий Валерий Леонтьев кому-то помог взбодриться, если, несмотря на поздний вечер, а где-то уже и ночь, спать вы еще не собираетесь. Без 5:12. В Москве пока еще четверг на календаре, но нашей вечеринке ретро-ФМ пора закругляться. Тем не менее, через несколько минут уже начнем радоваться пятнице и начнем потихоньку собираться с силами, чтобы встретиться на пятничной вечеринке завтра в 21:00. Ну а в следующем часе встречайте на ретро-ФМ Тимура Соколова.

Ох уж эти итальянцы, вот могут они устроить праздник, даже когда к нему вроде ничего и не располагает. Хотя, как посмотреть, друзья, на календаре уже пятница, а это значит, что Рикардо Фолли с его отличным настроением, как никогда, кстати. Далее на Ретро-ФМ в том же духе. Бонни М, Михаил Шуфутинский, Modern Talking, меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра будем вместе. Всем привет.

0: Но идеальная песня, на мой взгляд, для того, чтобы задумчиво смотреть в ночное окно. Ну или в потолок, если не спится, и делать вид, что наконец-то понял смысл жизни. Как это любят делать порой англичане, о которых нам, собственно, и пел, и поет дядюшка Стинг. Ну а далее петь нам этой прекрасной летней ночью будут команда Kiss и группа Комбинация.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: The Winner Takes It All.
1: Автобиографическая песня от группы ABBA про то, что победитель забирает все, как это всегда и происходило с легендарной шведской командой, которая и завершает первый музыкальный час наступившей пятницы.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но поскольку сны с четверга на пятницу вещи, напомню, что увидеть коней в яблоках во сне для женщин означает знак скорой любви и исполнения желаний, а для мужчин все это снится к приятным жизненным переменам. Так что загадывайте себе коней в яблоках перед сном, и пусть таких снов будет в вашей жизни как можно больше. Ну, а те, кто не спит, развлекать далее будут Константин Никольский, группа «Роксет» и «Бич Бой» с мечтами о Калифорнии. 16:00 уже в Москве. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет.

Это настолько крутая песня, что аж захватывает дух. Кстати, так и переводится все музыкальное творение от группы «Берлин» «Take My Breath Away». Напомню, саундтрек к фильму «Топ Ган». На Ретро-ФМ в 1:43 по московскому. Далее с нами не менее легендарные треки от Мадонны и группы Dire Straits. Это заснуть у вас в ближайшие 10 минут уж точно не получится.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся.

Holiday. Но если говорить про летние каникулы, то до них рукой подать. Уже скоро учителя выдохнут с облегчением, с чем мы и поздравляем представителей этой, на мой взгляд, святой профессии. Но если под holiday подразумевать выходные, то они практически наступили, даже пятница, тем более летом, считается вообще нерабочим днем. Ну а кто работает в пятницу? Все только делают вид. ИБД, как говорят в народе. Изображение бурной деятельности. Вот и вся работа. Так что поздравляю. Еще одна рабочая неделя, можно сказать, позади, как и этот час.

насколько популярной в свое время жевательной резинки было куплено для того, чтобы найти во вкладышах к ней ответ на вопрос «What love is?». Кто-то находил, ну а кто-то просто любил жевать жвачку, особенно банановую. Foreigner, только что на Retro FM, дали секрет, Shocking Blue и City Cage. Меня зовут Тимур Соколов, продолжаю не спать вместе с вами.

0: Simply Red рекомендует нам чаще смотреть на небо, на звезды, которые сияют, между прочим, для каждого из нас. Для кого-то светлее, для кого-то темнее. Все зависит от настроения, с которым смотришь на небо, ну и от компании тоже. Майкл Джексон и Юрий Шатунов. Звезды, которые появятся здесь совсем скоро.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

The Way You Make Me Feel. Интересно, что чувствует человек, у которого 39 рекордов Гиннесса, включая статус самого успешного артиста всех времен. Ответ на этот вопрос знал только Майкл Джексон.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.